Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестью, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: 7 часов Тюмени. Всем большой пятничный привет. Как всегда, живьем из нашей студии на Республике утреннее шоу «Рэ».
1: Начинаем этот солнечный день в компании шуточек, сверхновостей и любимой музыки. Красный.

0: Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, классного, солнечного, ну а самое главное, пятничного утра. Ура, наконец-то, сегодня 25 сентября.
0: А что ты такая довольная?
1: Ну, пятница, завтра выходной.
0: Да, она еще, знаете что, фастфуда уже натрескалась с утра. А что это такое? Это что, ну...
1: Да с утра можно, до 12 можно все что угодно.
0: А потом, а как это, ну...
1: А потом уже нужно немножко, как обед, там, раздели с другом,
0: ужин отдай врагу.
1: Да.
0: Типа у тебя все, что ты сейчас вот съела, это все как бы, ну, в течение дня все...
1: Конечно, да, за эфир уже все истратится.
0: Да, конечно, я... Слушайте, ну, раз уж мы заговорили про еду, давайте про напитки тоже поговорим.
1: Угу.
0: Какой-то кофейный кризис у меня в жизни произошел.
1: Что
0: у нас на работе сломалась кофеварка. Я утром, ну, выехал заблаговременно и заехал, значит, в один супермаркет, в котором можно налить кофе.
1: Так.
0: Там зерна закончились. Там кто-то убрал, второй администратор убрал, все, мы не можем. Я такой, ладно, есть рядышком второй. Зашел туда, очистите кофеварку. Что такое? А как, вот, вы должны знать, что если Самойлов не попил кофе утром, ну, это ужасный человек.
1: Ой, неприятный, да.
0: Вот видишь, я сразу же уже тебе...
1: Я согласна, да, абсолютно.
0: Навтыкал уже замечаний каких-то, да. Вот такой сегодня будет эфир, уж извините.
1: Ну, просто они детокс тебе сегодня устроили небольшой, они сговорились просто, они же тут все рядышком находятся.
0: Угу.
1: Все, да.
0: Это точно теория заговора какая-то. Так, ну, надеемся, что у вас все ваши утренние ритуалы произошли так, как вы планировали, никаких неожиданностей, все так вот четенько попало. Но даже если и так, не переживайте, реально, сегодня пятница, это все нивелирует.
1: Угу.
0: Все нивелирует, да.
1: Конечно, такое еще солнце классное.
0: Да, тем более мы здесь, рядышком, все, контент классный, готовы вам предоставить, вас подбодрить. И с чего начнем, Яна, сегодня?
1: С новости интересной, что опять отменили, удалили, сняли вот это вот, что опять произошло?
0: Вроде только... Это про Джигана новость опять, что его отменили?
1: Нет, что-то тюменское, локальное, наше очень известное место.
0: Супер, про родное, про наше. Поговорим сразу после классной новинки спектакль от Баиндия. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного

0: шикарная новинка, которая поднимает настроение. Но, вы знаете, вот я тут рассказывал, что у меня кофейный кризис в жизни, да, вот. Просто вот никак не получается у меня выпить сегодня кружечку кофе. Я, кажется, я не такой один, вот нам пришло голосовое сообщение.
1: Саша, полностью тебя поддерживаю с кофе. Я поставил будильник на 6 утра, но так как ребенок не хотел спать вообще ночью, я что-то отключил его, думаю, ну, сейчас 5 минут полежу и встану. Ну и что? Я просыпаюсь, смотрю, прошло уже 35 минут.
0: Классика.
1: Но все бы ничего, но кофе надо пить. Я попил кофе и, в принципе, в то же время выехал на работу, поэтому все успел. Просто скоротал немножко время в других делах.
0: Ну вот я вам и говорю тоже, кофе делает из человека человека. Просто у меня такая же история. Спасибо большое, что поддержали.
2: Присылаете голосовые, да, это важно.
0: Да. Так, ну и...
2: Новости интересные, давай, да, тюменские, локальные наши.
0: Где кружечка кофе, там и свежие новости, извините.
2: Конечно,
0: меня.
2: Да, ну, как эти вот самые вот газеточка. Воображаем газету и читаем, только я вам ее буду озвучивать. Итак, значит, наше тюменское место очень известное, недалеко от набережной, круглая баня. Вот она, про нее речь пойдет. Помните, что ее выставили на продажу.
0: И, насколько я помню, за 1 рубль. Символический, типа.
2: Да.
0: Но это аукцион был.
2: Угу. Но никто, видимо, на него так и не вступил. Мне кажется, вот этот я скоро сделаю уже за 1 рубль. Да ну почему бы и нет? Даже, ладно, за 10. Хорошо. Гулять
0: можешь
2: так гулять.
0: Можешь себе позволить, да? Но за черебас, да, забрать?
2: Какое-то слово вспомнил, очень интересное.
0: Ну?
2: В общем, так никто и не соизволил, значит, это здание взять, потому что владелец, если бы приобрел, то должен был провести проектные работы, согласовать их, ну и впоследствии отреставрировать. На это все дается 7 лет. Видимо, все так посчитали свои бюджеты.
0: Так, это, так сказать, знаете, баня с прицепом, скажем так, да.
2: Да-да-да. И поняли, что как-то не получается. Но не расстраивайтесь, если вдруг вас заинтересовала эта новость, продлили срок подачи до 28 октября. Указано на сайте аукциона.
0: Слушайте, ну, как-то плохо идет этот момент, да. Вот что-то много, прям страдает
2: ну,
0: постоянно.
2: Ну, такое, да.
0: Я уже думаю, а может быть уже и как бы, ну, все тогда ее, может, разбирать тогда.
2: Ну, а что там еще сделать? Мне кажется, это вот прям ее место, вот эта вот парковка.
0: Ну, ты знаешь, тюменские застройщики думают по-другому.
2: Ну, какая-то высотка.
0: Тут ничего себе можно воткнуть, 90-этажный дом вообще-то, да.
2: Не-не-не, я вот за, чтобы отреставрировать что-нибудь там, сделать такое этакое.
0: Например, можно для бегунов круг, там же круг.
2: Да, мини. Для маленьких бегунов такие бегают.
0: А, почему бы нет?
2: Детский стадион, например.
0: Детский стадион, нормально. Ну, или не знаю, мне кажется, уже какая-то порча на этом здании, поэтому Яна вызывает своих любимых экстрасенсов. Сенсов.
2: Точно, да-да-да.
0: Ты давно уже в директ, значит, да, чреватому там долбишься.
2: С 19 сентября начало было.
0: Вот, а тут как бы повод будет приезжать, тут баньку

0: часов и 18 минут в Тюмени. И довольно резонансная новость вчера прокатилась по всему информпространству.
1: И не только по информпространству, но и уже даже по России прокатилась.
0: А Россия — это не информпространство?
1: Ну, в смысле физически, не просто даже в сети. В общем, один из наших любимых звезд известных отличился, ну или выделился, правильно будет сказать, Тимати, наш дорогой, любезный, заплатил рекордный утиль сбора в 244 миллиона. Даже вот надо дольше вот это вот все, чтобы прокрутить.
0: Это только 1 миллион.
1: Да. Да, рублей за свою машину купил он Bugatti W16 Mistral какой-то.
0: Mistral.
1: Да, который стоит 500 000 000 рублей. Ну, в общем, в половину практически шлепс.
0: Честно говоря, я видел тоже эту новость, но...
1: Как тебе цвет машины?
0: Вот я бы про это тоже хотел поговорить. Какой-то коричневый.
1: Ну, в целом, под осень, под грязь очень даже подходит.
0: Но...
1: Может, он об этом подумал?
0: 244 миллиона только утильсбор. И вот какой-то коричневенький. К Бугатти нет вопросов. Ну, коричневенький.
1: Ну, шоколадный, красивый, благородный цвет.
0: Ну, он же, во-первых, он мистер Black Star. Black. Ну, черный надо было, конечно. И тем более он живет в России. Камон, у нас же вообще белый, черный.
1: Так я и говорю, коричневый.
0: Короче говоря, Тимати нас натолкнул на такую дискуссию сегодня. Мы предлагаем вам в ней поучаствовать. Какого цвета у вас автомобиль и как вам вообще это? Устраивает вас это?
1: А мне даже есть что рассказать, но попозже расскажу.
0: Хорошо, да. Вы отправляйте свои сообщения, можно текстовые, можно голосовые, в наш МАКС 8922-300-1046 и в канал ВК Радио Красная Армия. Сейчас мы опубликуем тему и в комментариях пишите. Ближе к концу часа ваши сообщения почитаем. Ну а чем займемся далее?
1: Расскажем любимый гороскоп, как, что и сегодня правильно провести этот день от астрологов.
0: Кроме того, свежие новости про Тюмень сразу после Джоэла Кори «Whisper». Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 7 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 15 и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
2: Реклама.
4: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 150.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 9.26, точное тюменское. И свежие новости на Красной Армии расскажет Николай Антонов. Привет.
1: Ребята, доброе утро. В Тюмени на Мельникете построят 7 надземных и подземных переходов. На эти цели потратят более 2 миллиардов рублей. Как сообщили в городской администрации, все сооружения появятся до 2040 года. Работы проведут в рамках превращения улицы в магистраль непрерывного движения. Переходы появятся в районе домов номер 4, 10, улиц Жигулевская, Харьковская, Котовского, Рижская и Таймырская. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западносибирскую с Делевской рощей. Об этом сообщает портал Ура.ру. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зоны отдыха и общественные пространства у воды. Возле Делевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. Тюменская область присоединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры под названием «Бумбатл». Сдать ее можно в эко-дома, расположенные в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения. Принять участие в экологическом состязании может каждый в личном, семейном или коллективном зачете. Чтобы собранная макулатура гарантированно отправилась на переработку, ее нужно правильно подготовить, отсортировать предметы, не подлежащие повторному использованию, и удалить лишние элементы – скотч или скрепки. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.31, точно тюменская пятница. Сегодня 25 сентября. И подсказки от астрологов для вас. Прошу.
2: Овны, начало дня подойдет для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Удастся сосредоточиться и выделить главное.
1: Тельцы, не просто будет держать себя в руках, но вы все же постарайтесь.
2: Близнецы, день обещает перемены к лучшему. Важно не упустить интересные возможности, которые обязательно откроются.
1: Раки, хочется говорить всем правду в глаза, и сегодня вы можете себе это позволить.
2: Львы, не отказывайтесь от неожиданных приглашений. Вы отлично проведете время как на дружеских вечеринках, так и на семейных.
1: Девы, день больше подойдет для самостоятельной работы, чем для того, чтобы трудиться в команде.
2: Весы, не переживайте из-за мелких неприятностей, которые могут возникнуть утром. Все довольно быстро наладится, и день сложится неплохо.
1: Скорпионы, день у вас тоже сложится удачно, если в первой его половине вы ни с кем не поссоритесь.
2: Стрельцы, напряженность возможна и в деловых, и в личных отношениях. Не исключено, что будут вспоминаться какие-то старые обиды.
1: Козероги, подходящий день для того, чтобы вспомнить о каких-то старых идеях.
2: Водолеи, отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы добьетесь успеха во многих делах, с которыми не справились окружающие.
1: Ну и рыбы, если вы давно задумывались о том, чтобы заключить серьезные сделки и просто ждали подходящего момента, знайте, он наступил!

0: 35 минут в Тюмени, и у нас тут свищ, и стартует скоро уже страничка вдохновения и мотивации.
1: И там мы рассказываем, что случилось в этот день, может быть, какой праздник, событие, открытие именно случилось 25 сентября. Ну и вдохновляемся и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Вот как-то, знаете, так все сложилось, так совпало, вот пятница сегодня, да?
1: Так.
0: И, ну, вы сейчас будете говорить, что я специально так все подстроил.
1: Может быть, говори.
0: Так, ну, в общем, сегодня день запойного. А вот там еще есть продолжение. И вот какое там продолжение?
1: Да можно и без продолжения в целом.
0: Я понимаю, что трубы горят уже. Я понимаю. Но там есть еще продолжение.
1: Ладно.
0: Сразу после группы «Градусы» на ресницах узнаем все подробности.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до 15, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
14: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Чемини 7.42, и, как обычно, в это время страничка вдохновения и мотивации в утреннем шоу Red. Сегодня 25 сентября, и отмечается день запойного просмотра сериала.
1: Сериалы.
0: Да?
1: Ну да, есть такое.
0: Я, кстати говоря, планирую уйти, под такой запой,
1: да,
0: на этих выходных.
1: Какой ты смотришь?
0: Я хочу посмотреть «Джентльмены», второй сезон вышел. Первый я был просто в восторге. А второй тоже, говорят, очень крутой. Как картинка, как сюжет. Ну, угу.

0: 2008 года началось вещание телеканала MTV Россия.
1: О, знаем, такое любим, да. Много всего интересного было. О, помнишь, там бегущая строка? Передаю привет там, да-да-да, соседке своей там.
0: Ты писал когда-нибудь в такую чушь?
1: Не-а.
0: Я писал, кстати.
1: Да?
0: Да-да.
1: И опубликовывали?
0: Да.
1: Это все правда?
0: Да, денег, конечно, улетало много. Но мне сильно нравилась та девчонка, что я сделаю. Вот, ну, конечно, легендарные всякие программы, типа там «Обыск и свидание», «Тачка на прокачку». Что там еще было? «12 злобных зрителей», где они сидели все там...
1: Нет, не очень, да.
0: Да-да-да. Так, ну и знаете, любопытный факт. Первый клип, который показали по MTV «Россия», был... Эта песня... которая с недавних пор ассоциируется у меня с тобой. Prodigy с Make My Bitch.
1: А, серьезно, это она?
0: Чтобы вы понимали, что я она за человек вообще.
1: Я просто с утра еду именно под этот трек, чтобы проснуться.
0: С Make My Bitch. А потом приезжает сюда и такая: доброе утро, всем классного дня! Так, еще сегодня Всемирный день легких. Но не в том плане, что не тяжелых, а легких для дыхания. Да. Поэтому вдохните сегодня обязательно полной грудью.
1: Мне кажется, нам нужен прямой эфир, потому что ты прям так это показываешь, должны все это видеть. Как вот это вот так, гимнастику вот эту.
0: А вот, кстати, сегодня рекомендуется действительно сделать дыхательную гимнастику, проветрить помещение, держаться подальше от всяких душнарей. Ну, это я уже от себя.
1: На работу, получается, не ходить нужно, да? Ну ладно, Саша, я пошла, давай.
0: Пока. Так, и еще сегодня день коренных американцев, то есть день индейцев. И кто мы такие, Яна, чтобы пройти мимо этого события и не придумать друг другу какие-то имена.
1: Ну давай, ты уже, наверное, скорее всего, придумал.
0: Да, ты будешь, короче, Яна... тарахтящая кошка.
1: Ух ты!
0: Потому что ты любишь мотоциклы, вот это все.
1: Тарахтящая. Да. Это интересно.
0: Тарахтящая кошка. Как тебе такое? Или Яна Тихий Омут еще можно.
1: Вау.
0: Что черти водятся. Оно как, да?
1: Хорош, хорош. Так, я тебе тоже подготовила. Например, Саша Великих Кофехлеб.
0: Кофехлеб?
1: Да.
0: Мы вообще-то не обидные договаривались.
1: Только не... Хорошо, так. Тогда пьющий черную воду. Какой-то шаман, да?
0: Можно в целом первое только слово оставить?
1: Так, еще варианты. Саша, знающий хитолюб.
0: Хитолюб?
1: Да, все хиты знаешь, все треки, вообще все. Ну и громкий жаворонок.
0: Громкий жаворонок.
1: Который встает и уже прям вещает на всю Тюмень. Так.
0: Давай, хорошо, все принимается.

0: Вы знаете, тот самый случай, когда на нас жестко, грубо, с самого утра, бесцеремонно наорали, и нам это даже понравилось. Imagine Dragons только что в утреннем шоу «Ред на Красной Армии», Radioactive.
1: Вот к чему.
0: Да, 7 часов и 51 минута в Тюмени. И давайте напомним, какая у нас сегодня тема дня, что мы сегодня обсуждаем в мессенджерах и в канале ВК.
1: Мы сегодня обсуждаем такую новость интересную, что Тимати, наш всеми любимый, заплатил рекордный...
0: Ну, ты тоже, давай, что же там.
1: Ну, а что, красавчик, нормально.
0: Это твои личные эти...
1: Я про себя говорю, да.
0: Фантазии.
1: Заплатил рекордный утильсбор в 244 миллиона рублей за свою новенькую, красивую Bugatti W16 Mistral, который стоит 500 000 000 рублей. Ну и вот, собственно, у нас такая тема интересная вырисовывается.
0: Да, к автомобилю Буга вообще огонь. Вот прям супер. Но что за цвет он выбрал? Какой-то коричнево-бордовый.
1: Ну, в целом, в тренде в осеннем.
0: Ну, не знаю, короче, как-то к цвету у нас...
1: Вопросики.
0: У меня, в частности, у меня больше, да. Яна увидела просто...
1: Ну, зависть просто у Саши, да, зависть.
0: Короче, мы сегодня решили поговорить про цвет вашего автомобиля. Какой он? Почему так вышло? И довольны ли вы вообще, что у вас машина такого цвета? Не задумывайтесь ли вы о том, может быть, что поменяем, может, надоел, что-то еще. Начнем, наверное, с меня, да.
1: Ну, давай.
0: Давайте, знаете как, я расскажу историю, нам уже пора...
1: идти дальше.
0: Да, 8-922-300-1046, пишите в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 6 и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 15 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
6: Всем привет, это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
1: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной 12.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Армии с суперхитом «Газ». 7 часов и 57 минут в Тюмени. Неважно, на самом деле, бензиновый у вас или на газу автомобиль. Мы сегодня говорим про другое его свойство, про цвет.
1: Свойство.
0: Какой цвет вашего автомобиля? Почему так вышло? И нравится он вам? Довольны ли вы этим? Или хотелось бы уже, наверное, другое? И вот какие сообщения к нам прилетают?
1: Белый. Его везде видно. Да, кто-то может сказать, что дешевый цвет, но я так не считаю. Мне кажется, самый нормальный цвет. Я даже готов, если кто-то спорит, оспорить и доказать.
0: Ну, так, за белый цвет
1: ты
0: готов.
1: Ты поддерживаешь, да, Саша?
0: Слушайте, на самом деле, вот то, что у меня сейчас белая машина, не мой выбор. Не мой выбор. Во-первых,
1: вынуждена.
0: Там, да, я, конечно же, хотел черный себе. Но черный надо было ждать. А у меня уже все, уже...
1: Подгорало.
0: Да-да-да, хотелось уже вот это все. Потом я хотел серый. Ну, не серый, вот темно-серый, а такой вот сейчас модный светло-серый.
1: Ну-ну-ну.
0: Жена что-то начала там ну и короче пришлось брать белый. Ну, на вторичном зато рынке, знаете, проблем никогда нету продать белый автомобиль вообще никаких.
1: Казалось бы, да, но там грязь на нем видна, там еще что-то.
0: Даже меньше, чем на черном, да. Как выяснилось.
1: Но белый у меня не было, поэтому я не могу сказать.
0: Так, цвет машины изумрудный. Думаю, цвет дороже смотрится, чем сама машина. Ну, подождите, ну у вас. Очень такое...
1: Нам фотографию прислали, да, вот тут еще даже.
0: Да, кейкарчик такой, хорошие дисочки. Ну, цвет тут, кстати, не особо прослеживается. Ну, я бы назвал это серый, наверное.
1: Ну, тут издалека не видно, да.
0: Изумрудный.
1: Ну, красиво. Ладно. У меня вот во дворе есть изумрудная BMW. Ой, какая она красивая.
0: Ой. Ой, не говори такого.
1: С утра.
0: Да. Цвет коричневый и мышиный?
1: Ну, это серенький, видимо, такой.
0: Оба Volkswagen.
1: О, классно.
0: Ну, вот вы из команды Тимати, получается, коричневый цвет.
1: Да.
0: Не
1: очень
0: знаю.
1: Даже здорово.
0: Не знаю. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Обсуждаем сегодня цвет вашего авто. Как вам он нравится, не нравится? Как так вышло, что у вас машина такого цвета? Может, есть какая-то история? Пишите. Вот наши координаты.
1: Мессенджер Макс 8-9-2-2-3-0-100-4-6 и канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 7 часов в Тюмени. Пятничный выпуск любимого утреннего шоу продолжается.
1: Музыка, солнце, пятница. Все это смешиваем, принимаем и наслаждаемся этим днем.

0: 8:05 в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня пятница, 25 сентября. Вот, ну, прям вот так и хочется куда-то пойти и просто расслабиться, погулять. Не вот вообще не на работу.
0: Если бы я был вашим начальником, вот всех вас, я бы всех сегодня отпустил. Сказал, нечего работать, погода такая классная.
1: Да, мне кажется, и мой подъезд также сегодня подумал, потому что, выходя на работу, я не смогла выйти из подъезда. Я нажимаю эту кнопочку, а не срабатывает. А силёнок, чтобы вот это вот магниты размагнитить, у меня не хватает.
0: Я тебе открою секрет. Ничего себе ты... Ну, даже у меня, наверное, не хватает силёнок.
1: Нет, можно на самом деле посильнее дернуть, но я об этом вам не говорила никому. Этого делать нельзя. Только ключиком.
0: Так, и что? И как же порешалось это?
1: У меня есть приложение от домофона, я просто зашла в телефон и открыла вот так вот.
0: Технология!
1: Не голова, а компьютер.
0: Если бы ты позвонила мне и сказала, слушай, у меня проблема, я тут не могу выйти, у меня домофон не выпускает. Ну, это, конечно же, Яна, объяснительно, это, ну, на карандашик мы бы тебя, так сказать, взяли бы.
1: А, взяли, это. Ну, это хорошо.
0: Да, ну, потому что так себе звучит отмазка. Подъезд меня не выпустил.
1: Ну, правда, ну, вообще, ну, что ты, ты мне не веришь?
0: А голову ты дома не забыла?
1: Да.
0: Ну, в общем, в полном составе мы, несмотря на, видите, все трудности, препятствия. Превозмогли. И вы тоже сможете все превозмочь. Мы будем, конечно же, вашими мотиваторами.
1: Заряжаторами.
0: Заряжаторами, все такое, да. И многогодного контента приготовили для вас, в том числе актуальные новости. Тюменские наши родные. Вперед, Яна.
1: Я вот таким, знаешь, тезисом скажу, долго думала. Вода ушла. Куда? Зачем? Как вот, знаешь, говорят раньше в детстве, водичку надо пропустить, чтобы она пробежала. Mm-hmm. Вот, сейчас тоже вот, видимо, сильно ее пропустили, что она ушла.
0: Ну, я догадываюсь, что это про туру, конечно же, но сначала я подумал, что это ты про себя. Что,
1: ну, отеки спали,
0: отеки,
1: да?
0: Спали, да.
1: Ну да, 8 часов уже пора.
0: Куда ушла вода? Кому и зачем? Прям все как в турецком сериале у нас дальше. Дождитесь обязательно всех подробностей. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

0: Hey, friends! Ну и сегодня пятница, поэтому почему бы вам не там созвониться с друзьями? Mm-hmm. Ну, с другой стороны, мы знаем нашу аудиторию. В таком возрасте это уже один человек, как правило.
1: Да, и то, скорее всего, занят, потому что заранее надо было все это.
0: Да, да, да. Ну ладно, 8 часов и 12 минут в Тюмени. Мы хотели поговорить, куда ушла вода.
1: Да, куда она ушла? Она неизвестна, куда ушла, но вот откуда, это я могу сказать. Давайте. Кого она бросила в итоге? С бесплатного городского нашего пляжа, вот это вот озеро на, рядом с Мельникайте, где все этим летом отдыхали, загорали, купались.
0: Ну, недолго, да?
1: Очень недолго, да. Но в том числе, кстати, и была и я. Там было так много народу вообще.
0: Как в Анапе?
1: Просто, мне кажется, хуже даже. Там потому что маленький такой пляжик, и концентрация людей на нем просто невероятная.
0: Как вообще вот иронично, да? Ну вот как-то у нас никак все не получается вот у Тюмени вот эта тема пляжный отдых. Потому что, смотрите, ну все, сделали пляж, пожалуйста, да? Угу. Но только лишь 25 сентября можно сказать, что у нас открылся пляжный сезон.
1: Не, ну а что, смотри, вот погода, кстати, понедельник, вторник, среда, плюс 19 и без осадков очень даже.
0: Ну, Яна, давай будем тоже это...
1: Ну, я цепляюсь за что-нибудь, ну как, ну что-то.
0: Ну, вряд ли кто-то прям такой,
1: пойду посидеть, ну, а просто посидеть, насладиться, там какой-нибудь романтик устроить.
0: Ну, не знаю,
1: ребята.
0: Вот как-то не клеится у нас тут. Ну, это же, с другой стороны, мы живем в Сибири, да, в Западной, но все-таки в Сибири.
1: Ну, какой
0: вариант? Поэтому 25 сентября, неплохо, в этом году прям неплохо.
1: Очень даже, да. Лето, получается, как минимум у нас было 4 месяца точно суммарно. Растем.
0: Я, кстати, ни разу так и не был на вот этом пляже.
1: Ну, там можешь сейчас как раз прийти и посмотреть, какой был уровень воды. Там вот металлические конструкции, и там прям вот отметки вот эти вот ржавчины, где была вода, на каком уровне.
0: Это как, знаешь, у родителей...
1: На косяке.
0: Да-да-да. Тик-тик-тик-тик, можно посмотреть раз.
1: Да.
0: А у тебя вообще в целом как впечатление? Как там отдыхается?
1: Да, прекрасно. Солнце, вода, что еще нужно? И песочек. Кстати, вот песок там классный.
0: А как видок вообще?
1: Там стройка. Ну, мне не очень понравилось.
0: Ну, как и... Ты,
1: я
0: знаешь,
1: привереда!
0: Разве кто-то вообще виноват, что Тюмень — это развивающийся город? У нас в любое место посмотреть, везде стройка.
1: Ну да, так там.
0: Но стройка когда-нибудь закончится.
1: Строим, обязательно достроим, да?
0: Обязательно достроим, да. Ну что ж, поздравляем Тюмень!

0: Kima Sounds, песенка Rise Slow. Очень такое правильное, приятное звучание, без каких-то, знаете, все здесь на своих местах, короче говоря. Все вот прям вот на своих местах. 8 часов и 19 минут в Тюмени. И мы бы хотели напомнить тему дня, которую мы сегодня собираемся все утро вообще-то обсуждать.
1: Да, и вдохновились мы вот такой новостью, что Тимати заплатил рекордный утильсбор, который вот, кстати, повышается у нас, к сожалению. Заплатил он 244 миллиона рублей за свой, как написано, гиперкар.
0: Что такое гиперкар? Ну, есть спорткар, гиперкар. Это что, ну... Это очень быстрое.
1: А, что это, типа, в скорости измеряется.
0: Да. Угу.
1: А, машина Bugatti W16 Mistral какой-то там, не знаю, который стоит 500 000 000 рублей. В общем, он заплатил очень много, довольный, но мы не это обсуждаем, мы зацепились за его цвет.
0: Угу. Как-то, как будто бы нам кажется, это вообще не люкс. Какой-то коричневый...
1: примесью красного, бордового такого, да.
0: Ну, в общем, честно говоря, это странный какой-то цвет, не...
1: Ну, мы разделились на два лагеря. Вот Саша, например, не нравится, а мне очень даже за.
0: Поэтому мы сегодня решили поговорить про цвет вашего автомобиля. Какой он? Довольны ли вы им? И как вообще так получилось, что вот такого цвета у вас автомобиль? Отправляйте свои истории к нам в МАКС 8922300146
1: и канал ВК Радио Красная Армия.
0: Ну а далее у нас не пропустите гороскопчик, минут примерно через 10. До этого свежие новости и еще один классный трек Divax Lowdown. Короче, скучать не будем.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тюмени 8.26, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. В Тюмени построят мини-автовокзал и два новых автобусных парка. Автостанция должна появиться возле железнодорожного вокзала, а автобазы в микрорайоне Воронина. Такая информация указана в генеральном плане города, пишет портал УРА.ру. Первый автопарк будет рассчитан на 300 машин, второй вместимостью 100 единиц будет предназначен для школьных автобусов. Их построят к 2035 году. Автостанцию разместят возле железной дороги. В Тюмени в районе мыса в ближайшие 20 лет появятся современные жилые кварталы и набережная. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По словам мэра, застройщик разработал уникальные концепции. Помимо детских садов и школ, будет построено новое здание для объединения «Алый парус» и современная библиотека. Также прорабатывается транспортная доступность района. Региональный форум «Россия. Мои горизонты» пройдет в Тюменской области 25 и 26 сентября. Для школьников организуют мастер-классы в колледжах и техникумах, встречи с амбассадорами профессионалитета и экскурсии на предприятия ведущих работодателей региона. Как сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки Тюменской области, задача форума – познакомить учащихся с различными профессиями. Программа для старшеклассников Тюменской области продлится 2 дня, пишет агентство «Тюменская линия». Зарегистрироваться можно на платформе «Билет в будущее». Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Солнце светит, птицы поют, но в носу остался зуд. Раздеться стыдно, вот беда.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:31 в Тюмени. Сегодня пятница, 25 сентября, и у нас тут сеанс гороскопии.
2: Да. Начнем. Овны, начало дня подойдет для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы, удастся сосредоточиться и выделить главное.
1: Тельцы, не просто будет держать себя в руках, но вы все-таки постарайтесь.
2: Близнецы, день обещает перемены к лучшему. Важно не упустить интересные возможности, которые обязательно откроются.
1: Раки, хочется говорить всем правду в глаза, и сегодня вы можете себе это позволить.
2: Львы, не отказывайтесь от неожиданных приглашений. Вы отлично проведете время и на дружеских вечеринках, и на семейных мероприятиях.
1: Девы, день больше подойдет для самостоятельной работы, чем для того, чтобы трудиться в команде.
2: Весы, не переживайте из-за мелких неприятностей, которые могут возникнуть утром. Все довольно быстро наладится, и день пройдет неплохо.
1: Скорпион, у вас тоже день сложится удачно, если в первой половине дня вы ни с кем не поссоритесь.
2: Стрельцы, напряженность возможна и в деловых, и в личных отношениях. Не исключено, что будут вспоминаться какие-то старые обиды.
1: Козероги, подходящий день для того, чтобы вспомнить о каких-то старых идеях.
2: Водолеи, отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы добьетесь успеха во многих делах, с которыми не справились окружающие.
1: Ну и рыбы, если вы давно задумывались о том, чтобы заключить серьезные сделки и просто ждали подходящего момента, знайте, он наступил.

0: часов и 34 минуты в Тюмени. И далее у нас страничка Only Facts.
1: Да, где мы рассказываем рандомные факты абсолютно на разные темы. Ну а вы выступаете в качестве судей. И, значит, судите, выбираете, какой факт лучше, голосуете. Ну и мы потом определяем победителя.
0: Напомним, что по итогам этой недели проигравший ведущий донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Угу.
0: Вот такой челлендж мы объявили. И по итогам недели я уже проиграл. Да, уже 1000 рублей, уже все автоматически. Но
1: да.
0: Я вчера решил поднять ставку. Я азартный, черт возьми. И подумал, что если я две победы сейчас одержу, последние, вот вчера и сегодня, то, ну, короче, еще экстра 1000, так сказать.
1: Так, дополнительная, да.
0: Ну и что мы видим? У нас 50 на 50 голосование в этот раз. Но это нельзя назвать моей победой, да?
1: Нельзя, это не победа, да, это ничья.
0: Угу, поэтому...
1: Но еще есть время, еще вот буквально 3 минутки можете зайти в наш канал ВК «Радио Красная Армия», выбрать... интересный, понравившийся факт, ну или, и проголосовать.
0: Ну или просто, черт возьми, добавить интриги немножко нашим соревнованиям. Так, что касается, значит, фактов сегодняшних. Яна, кто твой персонаж?
1: А я снова решила про космос. Мне он так нравится, вот эта вся неизвестность.
0: Не зря у тебя ник в запрещенной сети «Марсианка».
1: Да. Да?
0: Ну, пожалуйста. Так, я вам сегодня расскажу про... одну необычную отрасль сельского хозяйства в Китае. После Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны, их сами сучки отражения, представим факты во всех подробностях. Дождитесь!
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама застройщик ООС ЕСБ недвижимость. Страйк на декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плода «Басик». Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоперно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей, отдельная территория для прогулок, фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Алло?
10: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
9: Ой, извините, я в Бангкоке.
11: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа «Бангкок». Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа «Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
12: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
14: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: 8:41 в Тюмени, и как же драматично развиваются события в нашей рубрике Only Facts на этой неделе. Сначала первые 3 дня Яна просто меня выносит вообще в сухую, да.
1: 3-0, да.
0: 3-0, все, да. Я потом поднимаем ставки и говорю, что вот у нас там 50-50 сегодня. И люди зашли, и люди проголосовали, но это не помогло нам выявить все-таки победителя, и все равно 50-50. Но это не моя победа, поэтому еще 1000 отправляется...
1: Кенгуренка, да. Ой, как это мило, классно, здорово. Я вообще очень сильно рада. Но можно я с тобой поеду? Я тоже хочу. У меня есть игрушки ненужные, и я знаю, что можно их отдавать, поэтому тоже присоединюсь к этому.
0: А, тогда на твоей машине поедем.
1: Ну ладно,
0: мне еще бензин, что ли, это?
1: А ситуация как бы такая.
0: Я и так на двушку встрял уже. Ну, в общем, сегодня тогда просто искусство ради, так сказать, наш Only Facts будет. И давай... Можно я, пожалуйста, хоть раз начну на этой неделе?
1: Ну ладно, ладно. Давай, начинай.
0: Да. Итак, мы перемещаемся с вами в Китай. Как мы вообще выяснили вчера, Китай становится очень популярным направлением у тюменцев.

0: Да, Яночка.
1: Косметическая?
0: Да.
1: Ну, мы уже...
0: Плюс одна фобия еще вам,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Вообще, мы уже привыкли, там, слизь улитки, вот это вот змея, там, яд, это все ладно. Но тараканы, они чем? Но я знаю, что они живучие, там, со времен динозавров. Может быть, мы тоже намажемся и будем живучие.
0: Да, я думаю, что как-то так это работает. Слушай, ну, мазаться, это же не есть, правильно?
1: Ну, да, но все равно неприятно знать. Вообще.
0: Вот так, пожалуйста.
1: Это как я узнала, что гематоген там вот делается из плазмы, крови животных, и такая...
0: Вот, так, ну вы не оценивайте, тут... пожалуйста, типа, что, ну, тараканы — это мерзко. Просто сам факт оцените, что там прям производство это все, вот. Ну, переходим к твоему факту.
1: Хорошо, что ты это не вчера поставил этот факт, иначе про тебя, мне кажется, никто не проголосовал, особенно девушки. Но у меня факт про космос. Итак, космос говорит на многих языках, казалось бы, да, там должен американский, французский, испанский, но одним из главных оказывается русский наш. После того, как в 2011 году США приостановили запуск шаттлов, дорога на МКС осталась только за российскими кораблями «Союз». И с тех пор любого астронавта знание русского стало не просто полезным, но и обязательным, чтобы было условие вернуться вообще на Землю.
0: На самом деле не так уж и много стран, которые занимаются полетами в космос. Да, не так уж много я знаю.
1: И ну, вот это да.
0: Россия в этом плане, конечно же, впереди планеты всей в прямом смысле этого слова. Да. Ну что ж, круто, в космосе мы уже там свои, да, все четко.
1: Да.
0: Загружаем факты в наш канал в ВК, радио «Красная армия», заходите, голосуйте. Ни на что это, конечно, не повлияет, но мне будет приятно. Гоу,

0: 49 минут точное тюменское. И мы продолжаем сегодня интересоваться, какой цвет вашего автомобиля. И мистер Блэкстар, золотой ребенок Тимати, нас на эту тему вдохновил.
1: Да, он приобрел машину себе, гиперкар Bugatti W16 Mistral. В общем, но при этом, при всем, он заплатил утильсбор, да, 244 миллиона рублей. Угу. Это очень серьезно.
0: Но... 244 миллиона рублей за коричневую...
1: Вот да, какой цвет? Но мы разделились на два лагеря. Сашу прям вообще просто воротит от этого цвета, он его не понимает.
0: Купил гонку себе, гонку купил.
1: Ну слушай, какой смотри, коричневый? Саш, ну у него же не одна эта машина, несколько.
0: Но 244 миллиона только утильсбор.
1: Ну, это для нас, может быть, много. Для него это вот пятничная такая вот машинка.
0: В общем, мы сегодня решили поговорить, а какого цвета у вас автомобиль? Как так вышло, что именно такого цвета у вас авто? И довольны ли вы, что так все...
1: Вышло.
0: Вышло, да. Так все вопросом стоит. Куда писать?
1: Макс. Можно написать 8-922-300-104-6.
0: Можно и голосовушку отправить, если вы за рулем. Ну и в канал ВК «Радио Красноармия» тоже, пожалуйста, welcome.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщили синоптики, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 15. И осадков не ожидаем, сообщил сервис Яндекс.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287. Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
4: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
5: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков, покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: шоу на Красной Армии Шакиры Бурна Бой. Дай-дай. 8 часов и 56 минут в Тюмени. Сегодня решили поговорить, какого цвета у вас авто, как так вышло и нравится ли вам, что вот такого цвета ваша машина. Угу. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Любой покупатель может заказать автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет черный. Генри Форд был абсолютно прав.
0: Подожди, подожди, на такой случай...
1: Да, вот продолжение сообщения. А у меня черно-оранжевый автомобиль. Следующим, возможно, будет вот это. Ну и там фотография.
0: Пикап какой-то.
1: Да, тоже, кстати, красивый, оранжевый такой.
0: Вообще, кстати, пикапы в последнее время как-то у нас в Тюмени прям какой-то новый тренд автомобильный, если честно.
1: Да.
0: Не заметили такого?
1: И мне нравится, что оранжевые, яркие цвета. Это по моей части.
0: Как это, дофаминовое,
1: да? Да-да-да.
0: Так, есть вот голосовое, давайте... Ну, немножко ускорим, да?
2: Мы с женой ехали за черным. Вообще-то, ну, точно так же хотели черный. Я прям, моя мечта была. Вот, черного не было, мы, естественно, так же загорелись. Жена увидела серый, говорит, вон, смотри, какой классный. Я подхожу, блин, реально прикольно очень. Потому что на картинках он очень тускло как-то смотрелся, как серебристый, а вживую такой вот прям естественный серый цвет. Очень круто смотрится. Вот. Меня в итоге жена, наоборот, на него убедила.
1: Тоже, вот из твоей уже команды.
0: Да-да-да.
1: Тоже жена убедила.
0: Тут еще вот добавляется, что продавец, менеджер по продаже сказал, что это цвет Porsche. Грязь сливается с цветом, машина долго остается чистой и смотрится супер. Кстати, вот, я так понял, чистота автомобиля — это один из ключевых факторов, который влияет на выбор цвета. Потому что вот в канале ВК есть сообщение... Первое авто была черная пацанская гонка-четырка. Понял, что черная машина чистая только тогда, когда ее моешь. Больше черного цвета не было. Потом несколько белых холодильников на колесах. Сейчас рабочий серый авто. Как говорит мой бухгалтер, какая жизнь, такой цвет. И здесь мы... должны отбить эту фразочку, конечно, да.
1: Мне здесь больше всего нравятся холодильники на колесах.
0: Да, да.
1: Поэтому поздравляю, Александр, у вас холодильник на колесах, значит.
0: 8-9-2-2-3-0-100, спасибо, да, 104.6, это наш Макс. Отправляйте как текстовые, так и голосовые сообщения нам, пожалуйста, туда. И в канал ВК «Радио Красная Армия». Какого цвета ваш автомобиль? Почему так вышло? И довольны ли вы этим?

0: 9 часов в Тюмени. Проснись и пой, прекрасная пятничная Тюмень, здесь утреннее шоу Рэп.
1: И у нас тут много энергии, и мы ей прям сильно делимся, поэтому оставайся с нами и заряжайся на эту пятницу.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, бодрого, классного такого утра, потому что сегодня что? Правильно, пятница, 25 сентября.
0: А, чтобы вы понимали, как мы не сговариваясь, почему-то решили, сидели весь эфир, вот, да, два часа спокойненько себе. А сейчас что-то таки подсказать, стоя,
1: представляете? Мы прямо сейчас стоя с вами ведем эфир, вы представляете?
0: Как будто собираемся, так сказать, за прекрасных дам.
1: Да-да-да. Выпить. Ну, примерно так и есть. Вот, мне кажется, этим и занимались вчера мои соседи, потому что уже они начали отмечать выходные или что, или праздники, или пятницу. В 11-12 часов вечера музычка у них там играет.
0: Что они слушают?
1: Да что-то такое, бум-бум-бум. Не знаю, где-то рядышком, но оно мешало мне. Mm-hmm. Не то, чтобы я прям
0: ты
1: хотела...
0: Ты не бойся.
1: Да, ну я уже хотела спать, но не получилось, к сожалению. Поэтому соседям такие интересные.
0: Ну ты чувствуется, что ты обижаешься, что они тебя не пригласили.
1: Ну ладно, ты меня раскрыл, да.
0: А ты вообще, кстати, дружишь с соседями своими?
1: У нас как-то такой необщительный дом, не знаю почему. У нас был раньше чат, все там переписывались, ругались, естественно, были недовольны. И потом куда-то он пропал, и все. Все просто здороваются в лифте так спокойненько, и все.
0: А может, это тебя просто удалили из этого чата?
1: Нет, я узнавала, нет.
0: Тебе не скажут. Конечно, тебе никто не скажет. Да. Знаете, как на работе тоже есть такие чатики, как бы весь отдел и отдельно, без руководителя, так сказать.
1: Да.
0: Ну, слушай, у меня тоже вчера неожиданно как-то сосед такой подходит. Ну, мы встретились там, что-то поболтали, он говорит, слушайте, а у вас когда там ребеночек-то родится у вас? Что, отмечать будем, а? Давайте, я такой...
1: Он больше всех ждет.
0: Нормально, да.
1: Соседи, они такие...
0: В общем, видите, по нашим наблюдениям, Тюмень вообще абсолютно в пятничном настроении уже пребывает. Mm-hmm. Это прекрасно. Мы сейчас этот эффект усилим, закрепим и вообще в выходные отправимся просто...
1: Прям с сегодняшнего утра уже практически.
0: Практически, да. Итак, конечно же, мы готовы вас развлекать, подбадривать, поддерживать, общаться вместе с вами, ставить отличную музыку. И обсуждение новостей — это, извините меня, золотой стандарт утренней программы.
1: Да-да-да. Ну и я выяснила, на что такого полезного потратят большую, такую круглую, очень даже сумму Тюмени. Mm-hmm. Всем понравится эта новость, не переживайте, что денег много потратят.
0: Не ваших, если что, да?
1: Да, конечно, нет.
0: Ну тогда супер, такое мы любим. Сразу после Зерпы, 24K Golden Fast Friends, разузнаем все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: 4K Golden, только что не получилось с первого раза. Fast Friends называется история, звучавшая 9 часов и 10 минут в Тюмени. И что-то про большую сумму денег, которую потратят в Тюмени. Пожалуйста, Яна.
1: Да, но еще раз хочу сказать, что это полезная такая вообще информация, полезная новость и радостная. А все потому, что у нас на Червишевском тракте построят огромный термальный комплекс. Бум-бум-бум, да, там, значит, должен объединить этот комплекс медицинский центр, санаторные и спортивные услуги. В общем, много всего интересного и, опять же, недалеко. А все потому, что выяснилось, что мы находимся на третьем по размеру в мире подземном резервуаре запасов воды. То есть один находится в Австралии, а другой где-то в Африке. Ну и вот мы с вами в Тюмени,
0: нас, да? Да, прикольно.
1: Чувствуете вообще масштаб?
0: Мне, знаете, вот я сейчас, пока ты рассказывал это все, как я все-таки изменился? Вот раньше вот это что-то санаторий, оздоровительное, это все новости просто я пропускал, когда мне было
1: для
0: там 20
1: бабушек, лет. Для бабушек, для дедушек,
0: да, что-то для взрослых.
1: А сейчас, неинтересное.
0: Так, ну-ка, а где там именно на Червишевском тракте?
1: Да.
0: А какая территория, какие процедуры можно будет проходить, пожалуйста?
1: А как можно попасть туда?
0: Поподробнее, да. Горячие источники, это, конечно, тема, визитная карточка нашего региона. Ты, кстати, когда последний раз была вообще на горячем источнике?
1: В прошлом году.
0: А почему? Почему так? Почему нет?
1: Не знаю, так случилось, как-то не задалось. То не с кем, то все работают, там еще что-то. Я такая, ну, что я одна-то поеду? Ну, вот что там буду делать?
0: Ну, я правда, тоже давненько. Ну, я в этом году был, но в начале лета как-то ездили. Как-то это такое прохладное было начало лета. С удовольствием. Мне вообще, знаете, нравится, как сейчас вот, все это. Я вот помню еще те времена, когда, вы знаете, просто вот так труба, из нее просто вот так...
1: Какая-то коричневая вода.
0: Да, и все, и как бы... У меня сейчас тоже изо рта, кстати.
1: Тоже полилось.
0: Минералка. Но сейчас, как это все облагородили, как круто. И реально, люди из других городов приезжают и просто... Это чудо!
1: Они вообще удивляются. Мы к этому привыкли, да, уже? А другие такие, вау!
0: Да. Еще одно, знаете, какое приятное воспоминание вот из детства, когда едешь с горячего источника. Он уже забирает у тебя силы, и тебя так потихонечку так размазывает.
1: Хочется спать.
0: А сейчас, ну, я действительно стал взрослый. Сейчас уже я не могу, потому что я за рулем в этот момент.
1: И мужская доля, она такая, да.
0: Спать уже нельзя. Слушайте, ну, вообще, отличный как-то повод продлить лето себе, да, сгонять куда-нибудь на термальный источник. Поэтому и выходные вот тут как раз. Так что вообще рекомендацион.

0: И только что 8901, и раз уж речь зашла о цифрах, 244 миллиона рублей. Вот такой утильсбор заплатил Тимати за свою новенькую Bugatti. Что там?
1: W16 Mistral.
0: Машина вообще, конечно, красивая, наверняка быстрая, да? Но что за цвет выбрал господин Тимати? Какой-то коричневый.
1: Ну, трендовый, что-то осенний цвет. Он всегда... Я вот сейчас, например, смотри, в коричневом. Ну, я бы подошла вот к этой вот Bugatti.
0: Это коричневый?
1: Ну,
0: юбка. Это серый.
1: Юбка коричневая. Нет, о, все понятно. Ну, в общем, те, кто сомневается, мы выложили в наш канал фотографию. Заходите, убеждайтесь, что это коричневый цвет.
0: К офтальмологу, что ли, нужно?
1: А то Саша, да, что-то... Ну, кстати, мужчины чаще страдают дальтонизмом, чем женщины, поэтому ничего удивительного.
0: Короче, мы решили сегодня поговорить про ваши автомобили. Какого они цвета и как так вышло? Ну, то есть, почему выбор пал именно на такой цвет? И довольны ли вы этим? Насколько
1: цветом,
0: это практично?
1: Этим
0: да.
1: Цветом.
0: Куда писать?
1: В мессенджер Макс 8-922-300-104-6.
0: Причем не обязательно писать, можно вполне и голосовое отправить.
1: Очень уже приветствуется,
0: 9:20,
1: да.
0: Уже наверняка у вас нормальные голоса уже. Нормальные уже, да.
1: У вас они и были нормальные, если
0: можете формулировать уже тоже, мне кажется, нормально. Или в канал ВК «Радио Красной Армии» тоже можно писать. Далее у нас гороскоп, новости и Биби Рекса с Дэвидом Гетто и Sad Girls.
2: Прогноз погоды.
1: Ну, а в Тюмени к этому часу потеплело, плюс 9 и солнечно. В течение дня еще повысится градус, плюс 15. И осадков в течение дня не ожидаем, сообщил Яндекс.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.

0: 150.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф. Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: 7.25, точное Тюменское, а вот и новости, а вот и Николай Антонов. Привет.
1: Да, всем доброго утра. Тюменская область готовится к началу нового отопительного сезона. В социальные учреждения и жилые дома Заводоуковской и Шимы тепло начало поступать на минувшей неделе. В Тобольске запуск отопления запланирован на 28 сентября, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области. Как отметил директор департамента Семен Тединцев, к осенне-зимнему периоду в регионе готовят свыше 1000 котельных и более 70 тысяч километров инженерных сетей. Основные работы уже завершены. В Тюмени недалеко от торгового центра «Вояж» построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улиц 50 лет ВЛКСМ. Первое строение с подземным паркингом возводят границу улиц 50 лет ВЛКСМ Шиллера Тарская Максима Горького. Второе строение находится на 50 лет ВЛКСМ Мариса Тереза Тарская. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. Вот завтра в Тюмени пройдет традиционный забег под названием «Кросс нации». На время подготовки и проведения соревнований в районе Масловского взвоза и улицы 25 октября будут введены ограничения для транспорта. С 6 утра 24 сентября до 16 часов 26 сентября будет закрыт для проезда участок улицы Масловский взвоз от улицы 25 октября до набережной Туры. Также в этот период нельзя будет оставить автомобиль на парковках рядом с мультицентром «Контора пароходства». Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред». Всем желаю доброго утра.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:31, точно тюменская, 25 сентября, пятница на календаре, и вам на ход ноги астрологические подсказки.
2: Овны, начало дня подойдет для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Удастся сосредоточиться и выделить главное.
1: Тельцы, не просто будет держать себя в руках, но вы все же постарайтесь.
2: Близнецы, день обещает перемены к лучшему. Важно не упустить интересные возможности, которые обязательно откроются.
1: Раки, хочется говорить всем правду в глаза, и сегодня у вас есть такая возможность.
2: Львы, не отказывайтесь от неожиданных приглашений. Вы отлично проведете время на дружеских вечеринках и на семейных мероприятиях.
1: Девы, день больше подойдет для самостоятельной работы, чем для того, чтобы трудиться в команде.
2: Весы, не переживайте из-за мелких неприятностей, которые могут возникнуть утром. Все довольно быстро наладится, и день сложится отлично.
1: Скорпионы, день сложится удачно, если в первой его половине вы ни с кем не поссоритесь.
2: Стрельцы, напряженность возможна и в деловых, и в личных отношениях. Не исключено, что будут вспоминаться какие-то старые обиды.
1: Козероги, подходящий день для того, чтобы тоже вспомнить, но уже о каких-то старых идеях.
2: Водолеи, отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы добьетесь успеха во многих делах, с которыми не справились окружающие.
1: Ну и, наконец, рыбы, если вы ждали подходящего момента для чего-то, знайте, он наступил.

0: Насти и Дима Билан только что вот так эмоционально здесь у нас на Красной Армии отвыступали с песенкой «Эпилог» 9.35 в Тюмени. Ну и напомним, что Дима Билан, а Настя, конечно, очень крутые, но сегодня... Главный ньюсмейкер, mm-hmm. это, конечно, Тимати.
1: Да, все потому, что он так вот выделился такой новостью интересной. Заплатил 244 миллиона рублей, это только за утильсбор. Ну а сама машина, собственно, по какому поводу утильсбор-то? Полмиллиарда рублей стоит. Полмиллиарда
0: —
1: это...
0: 500 миллионов.
1: Ух ты! То есть он практически... Это как в детстве. Сколько стоит? Да 500 миллионов тысяч.
0: Триллион, да. Триллион, триллиард.
1: Да, все потому, что он купил машину Bugatti W16 Mistral.
0: Она так...
1: Да, где там только от камеры до камеры будет это
0: Но у нас машина супер вообще. Очень круто выглядит, все здорово. Но цвет нас немножко... Ну, меня, давайте выглядит.
1: Тебя, да-да-да.
0: Какой-то коричневый, какой-то... Это что-то с бордовыми какими-то отблесками. Ну, как-то... не знаю. В общем, мы сегодня решили поинтересоваться, какого цвета ваше авто, почему так вышло и довольны ли вы в итоге своим выбором.
1: Поэтому пишите к нам в мессенджер Макс 8-922-300-104-6.
0: Голосовые тоже можете отправлять, если так удобнее. Вообще без проблем тоже послушаем с удовольствием. Ну, или в канал ВК Радио Красная Армия тоже пишите.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
9: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63, первый этаж.

0: давайте к сообщениям. Итак, будучи 20-летним парнем, мечтал о белой Приоре. И в 2010 году я мечту осуществил. Купил белую Приору, поставил на нее белые литые диски, установил хорошую аудиосистему с сабвуфером «Пионер». Все, я думаю, что я король этого мира. Времена прошли, жизнь изменилась, я стал взрослым мужчиной, и теперь у меня классический корейский седан без какого-либо тюнинга.
1: А какого цвета-то? Какого седан-то? Интересно.
0: Классический корейский. Да, естественно, конечно, каждому возрасту какой-то свой автомобиль.
1: Конечно, да.
0: Да. Я вот, знаете, вообще, у меня первый автомобиль был купе, и мне казалось, что это так круто, купе, я не понимаю, почему у меня там родители постоянно бухтят, типа, это купил себе,
1: неудобно. Да. Сейчас ты уже понимаешь, что это неудобно.
0: Потому что, знаете, у меня колени-то одни вообще-то.
1: Ну, у меня тоже первая машина была купе трехдверная.
0: Вообще фиолетовая вот
1: эта, да? Кстати, да, была фиолетовая.
0: А родной у нее цвет тоже фиолетовый был?
1: Да, в документах она тоже фиолетовая была.
0: Но ты потом, по-моему, перекрасила еще более фиолетовая.
1: Да, она была в пленке фиолетовая, а я такая, зачем мне пленка? Я покрашу ее, и розовые диски. Ой, была классная, в общем. Вот еще такие сообщения к нам приходят. Был черный и белый автомобиль, а теперь мой любимый красный.
0: И это лайк сразу же от
1: Конечно,
0: Красной армии.
1: Да. Хотя цвет у BMW не совсем красный, что-то среднее между красным и бордо, но чувствую теперь себя королевой, ведь красный цвет точно заметят все.
0: Вот какие разные, да, вот смотрите. Кому-то и Приора белая, да, чувствовал себя королем.
1: Да.
0: Кому-то и бордовая BMW. Извините. Mm-hmm. Какие разные запросы у нашей аудитории. Так, ну и еще одна сериальная вообще история, вообще кинематографичная. Значит, у отца белая машина, у меня синяя, у брата черная. Все довольны. Машины друг друга не путаем. Бесит, что синюю нужно чаще мыть. И оказалось, что одинаковые марки, Havel, Jolion, еще и живут они все как воронины, с совмещенным балконом.
1: Да-да-да.
0: Ну, хорошо, что работаете в разных местах.
1: Да, вообще легендарная история.
0: Ну что ж, мы хотели бы, независимо от того, какого цвета ваша ласточка, пожелать вам, чтобы она меньше пачкалась, конечно же, да.
1: Меньше ломалась, может быть.
0: Чтобы она всегда вас радовала, не подводила, ни гвоздя, ни жезла. И, что очень важно, полного бака.
1: Вот

0: любовью. Наша редакция красноармейская всегда собирает интересные развлекательные события для афиши. И уже сегодня она появится в нашей группе ВКонтакте, радио «Красноармия». Ян, ты успела уже что-то себе выбрать? Может быть, как-то порекомендуешь что-то на свой вкус?
1: Конечно, я вот увидела новость о том, что в Тюменском нашем большом драматическом театре вновь легендарная семейка Адамс.
0: А бывала ли ты когда-нибудь на этом мюзикле?
1: Нет, не бывала. Вот как раз-таки хочу попробовать узнать, потому что мнения разные. Кому-то нравится, кто-то находит что-то общее с этими персонажами
0: своё. Ты знаешь, мы как-то, когда ходили с женой, так. И там есть один герой, и он просто вышел, она что-то там говорит, и она говорит, ну, Саша, это ты, вот.
1: Вот я пойду и узнаю, кто это.
0: Как Ди Каприо, знаешь, это я. Ну, я рекомендую, кстати, «Семейка Адамс». Очень круто, классные костюмы, эффекты. Ну, прям вот максимально вообще такое интересное
1: погружение
0: зрелище,
1: такое.
0: Да. Ну, а ваш непокорный слуга внезапно для себя окажется на кросс-нации. Будет такое у нас проходить на набережной.
1: Ты и кросс-нации?
0: Да, я согласен. Я согласен, что это...
1: Черное и белое.
0: Как бы, да-да-да. Где я, где завтра, как говорится. Но не я буду бежать. У меня сына пригласили, значит, представлять свой детский сад.
1: Прям за детский сад?
0: Да.
1: Вау.
0: Выступать. Поэтому вот группа поддержки, буду там. Ну и раз уж мы об этом заговорили, мы бы хотели напомнить о том, что в связи с вот этим мероприятием кросс-нации, там будут перекрыты парковки все возле конторы пароходства. Что? Перекрыты все.
1: Что-то мне так это слово как-то... Ну, пятница уже все, что.
0: Да. В общем, пока Яна пытается как-то держать себя в руках, заходите к нам в группу «Радио Красноярск» ВКонтакте, выбирайте, что вам нравится, и классно проведите эти выходные. Мы вам этого желаем.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330. Тройная выгода. ВМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: завершаем сегодня утреннее шоу Red вместе с Haven. Песня называется Айран. Кстати говоря, вы знаете, что на первом месте
1: Айран
0: в чарте Казахстана находится, да, эта песня. Уже там Айран любят. Антон, любишь ли ты Айран?
2: Я бы этой песней вообще окрошку заправлял бы.
0: Ну да.
2: Вот так вот.
0: А ты, кстати, вот сторонник
2: окрошка с Айраном.
0: Реально?
2: Да. Либо квас, но домашний.
0: Яна?
1: Нет, я только салат ем. Я не заправляю ничего.
2: Нет, с Айраном вы чего? Это вот, представляете себе картинку в голове. Вы поехали с друзьями куда-нибудь в загородный дом, да? Ну, по-простому говоря, дача.
1: Так.
2: Провели отличный там вечер. Так. Вы, естественно, немножечко, ну, чуть-чуть побаловались.
0: Да.
2: И с утра вам немножечко плоховато. И вы пошли, значит, в теплице. Взяли огурцы, томаты, картошка,
1: надоили
2: может
1: Айран
2: быть, у вас своя. Надоили Айран в магазине. И вот это все вот со сметаной, с горчицей, с солью, свежей зеленью и Айраном приправленным. Вы не представляете, это лучшее лекарство.
0: Что он просто вытворяет?
1: А что дальше лекарство будет вытворять как, в эфире? Уф.
0: Как он вообще, да, стелит, да? Представляет себе. Антон, мы желаем тебе отличной, классной пятницы.
2: Спасибо, и вам.
0: Все эти умения тоже. Замечательной пятницы, шикарных выходных. А мы вернемся в понедельник
3: и раскачаем этот день!
2: Ну а в Тюмени уже 10 часов утра. Следуя советам Саши, будем и далее делать эту пятницу прекрасной. В этом нам в самом начале часа помогут Филатов, Кирас и Сте, там, где рассвет.

Армии только что. Примадонна называется этот хит. 10.09. В Тюмени пятница, 25 сентября. Что еще нужно? Конец рабочей недели, впереди выходные. У нас тут много музыки, ну и развлечений, и подарков тоже. Все это будет обеспечено всем тем, кто с нами. Меня зовут Антон Колев. Всем еще раз здравствуйте. Всем легкой и продуктивной пятницы. Ну и делать ее такой нам в ближайшем будущем помогут следующие ребята. Это будет Teddy Swims, Mr. Know It All. Также к нам присоединится Риана. Но сперва давайте послушаем хит от Guys of Brothers, который отшумел этим летом. Называется он «Санта Личия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Лорин Уорринер, Let Me Forget You. Ровно одна минута и продолжим слушать музыку. Далее никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Тюмени сейчас держится на отметке плюс 10 градусов. На улице ясно. Днем сегодня плюс 14, вечером плюс 11. И в течение дня облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро послушаем хит.

0: буквально через полминуты здесь, на Красс Армии. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Антон Колев. Ну и если мы заговорили о Феррари и о скоростях, то мне вот интересно, насколько быстро протекает пятница у вас. У меня обычно этот день растягивается вообще сильно и очень сильно, потому что ты находишься в этом томительном ожидании, когда закончится рабочий день, когда можно будет уже пойти отдыхать. Что ж, приближая завершение пятницы, будем с вами слушать

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 10 градусов на улице в Тюмени, сообщает сервис Яндекс. Погода на улице ясно. Днем сегодня облачно с прояснениями. Плюс 14, вечером до плюс 11. Тоже будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Это будет не лето ментоловое. Этот его хит услышим через полминуты, никуда не уходи.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

Сай. Девчонки продолжают разрывать мировые чарты. В том числе, кстати говоря, и находятся они в двадцатке лучших треков недели по версии Красной Армии в чарте «Выборка». В Тюмени уже 11 часов и 8 минут. Продолжаем двигаться далее по пятнице. Впереди нас с вами ожидает Basic Element. Вспомним хит «Touch You Right Now». До этого не мига, довольно. Ну а сейчас Slater и невероятно стильный трек «Dance».

0: погоды.
1: Плюс 10 градусов на улице в Тюмени, сообщает сервис Яндекс Погода. На улице ясно, днем сегодня облачно с прояснениями, плюс 14, вечером до плюс 11, тоже будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро к нам присоединятся Артик и Асти, «Бриллиант». Этих ребят, откроем 15-минутный музыкальный нон-стоп, никуда не уходи.
0: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
9: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди румынский диджей Гожа Амичико. Это и много другое ждет тебя впереди. Оставайся поблизости.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость — группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар, Герцена 63. Бронируйте 666-330.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Видите?

Тюмени 12.00. Открываем час под названием «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии. Так что оставайтесь с нами. Много всего интересного нас ожидает. Все подробности и интересности расскажу после посты моей Мишель, если я буду танцевать.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 4 минуты. Всем здравствуйте, это Красная Армия. Меня зовут Антон Колев, плюс Вайп, и мы начинаем. В этом часе особенности в пятницу. Так приятно погрузиться в атмосферу предстоящих выходных. Мы с вами сможем сделать это полноценно, да. Во-первых, настраиваемся нашими заряжающими на предстоящую пятницу хитами. Помимо этого, будет и пара приятных моментов. Один из этих моментов чуть позднее, ближе к середине часа, вас ожидает розыгрыш билетов в кино. Ну и ближе к нам история под названием. Я вообще на этой неделе, знаете, разделился вот так вот. У нас есть кино, а есть театр. Есть кинотеатр, есть театр. Будем разыгрывать билеты на спектакль под названием «Где любовь?» фонда Сергея Безрукова. Интересная постановка. Я все читаю каждый день об этом спектакле. И мне, знаете, ну вот прям тоже хочется искренне там побывать. Не знаю, может быть, так получится, что мы с вами там увидимся. Да, увидимся с теми, кто окажется победителем нашей игры, в которой можно получить билеты на спектакль. Пройдет он, повторюсь, 28 сентября в Тюменской филармонии в 19 часов. Если хочешь туда попасть, то уже сейчас рекомендую заранее готовить смартфоны. Искать Макс Красной Армии 922-00-104-6. Писать необходимо туда. В очередной раз задам вопрос какой-то про театр. Ну и если ответ будет нужным по счету и верным, то тогда станете победителем. Также ближе к середине часа еще и афиша тюменская. На сегодня и на предстоящие выходные нас с вами ждет обзор различных интересных событий города. Так что есть, в общем, как провести время с пользой и, конечно же, хитово. Впереди, если говорить о хитах, с нами Алле Фарбен и Рене Миллер, трек, который называется «Body Talks». Ловите прямо сейчас.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.08, точное тюменское. Ну что ж, настал момент для того, чтобы поискать счастливчика среди наших слушателей, которые отправятся в театр, а если говорить точно, в филармонию тюменскую 28 сентября на постановку под названием «Где любовь?» фонда Сергея Безрукова. Что нужно делать? Ответить верно на мой вопрос. Стать третьим по счету, кто это сделает. И свой вариант ответа нужно прислать к нам мессенджер Макс по номеру 8922-300-104.6. Буду ждать ваши варианты. Итак, давайте приготовимся. Всю эту неделю я спрашиваю вас про театр, то про какие-то знаменитые театральные фразы, то еще про что-нибудь. Сегодня мне хочется спросить про профессию одного человека, ну как одного человека, про профессию в принципе человека, которая, насколько мне известно, уже, наверное, не так распространена, но все равно существует еще в театре. Так вот, как называется профессия человека в театре, который сидит в специальной будке у сцены, либо где-то в декорациях, и незаметно для остальных подсказывает актерам текст роли, если они его забыли. Свои варианты ответов присылайте, напомню, в Макс. Номер тот же 922-300-104.6. Буду ждать, пока же слушаем музыку с Дензел прямо сейчас. You Spin Me Round.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12 часов и 16 минут ровно. Ну что, завершающая игра с розыгрышем билетов в театр на постановку «Где любовь» у нас сегодня прямо сейчас состоялась. Я представляю вашему вниманию Елену.
3: Лена, привет.
4: Привет.
3: Потому что это как раз и есть тот самый счастливчик или счастливец, про которых я говорил, что кто-то из наших слушателей отправится в театр. Ну что ж, мы поздравляем тебя с победой. Судя по всему, сегодня удача однозначно на твоей стороне, и это здорово. Все, что нужно для того, чтобы вручить тебе, пускай виртуально, но тем не менее, эти самые билеты в театр, нужно озвучить верный вариант ответа. Я напомню, я сегодня спрашивал про одну профессию в театре, которая, на мой взгляд, как будто бы уже потихонечку перестает существовать, но, видимо, все равно где-то еще существует. Итак, как называется профессия человека в театре, который сидит в специальном месте у сцены, либо на сцене среди декораций, незаметно подсказывает актерам текст роли? Это...
4: Суфлер,
3: да, абсолютно верно. Ну, это, пожалуй, подходящая профессия исключительно в театре. А то, когда вот суфлер появляется в твоей жизни и где-нибудь, когда ты что-то рассказываешь, начинает тебя там подсказывать, это немножечко раздражает. Лен, поздравляем тебя с победой. Хочется пожелать тебе отличного настроения, ну и приятного просмотра заранее. Куда-то у нас, судя по всему, либо связь подпропала или что. Ну, ладно. Еще раз эти поздравления в адрес Лены. Ну, а мы с вами продолжаем далее. Впереди нас ожидает розыгрыш билетов в кино. В кинотеатр «Атмос-синема» до этого тюменская афиша. Но сперва, конечно же, музыка. «Нептюника» уже скоро. «What if», а сейчас «Баиндия» с новым хитом спектакля.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: когда ты...
1: Вот он, Баиндия во всей своей красе, с новым треком, который называется «Спектакль». Но я делал ставки на этого парня еще несколько лет назад, когда он впервые появился в проекте «Муз-такси» у Басты. Я говорил: о, это что-то талантливое, это то, что скоро стрельнет. Не так много, точнее, достаточно много, наоборот, времени прошло с того момента, когда я сказал «скоро». Но и, наконец, разглядели в Баиндии слушатели, широкая аудитория, что-то такое приятное и хорошее для себя. 12.21 в Тюмени. Впереди, повторюсь, розыгрыш билетов в кино. Тюменская афиша. Перед этим Нептуника, вот и...
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287. Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
4: На этой неделе, как и на прошлой, главным

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиши на предстоящие пятницу и субботу. Впереди много интересных мероприятий, чуть подробнее о некоторых из них расскажу прямо сейчас. Сегодня в 19:00 Дворец культуры «Нефтяник» откроет концертный сезон большим юбилейным вечером «Нам 50». Истории дворца расскажут через музыку, хореографию и архивные кадры. А ведущим и специальным гостем станет Вячеслав Макаров, 6+. За музыкальным юмором сегодня отправляемся в джазовый клуб «Майлз». В 19:00 четыре комика будут на ходу превращать истории любви, рабочие раздражители и случайные слова из зала в песни. Никаких заготовок, только рифмы, музыка и импровизация. 18+. Завтра, 26 сентября в 11 утра, кухня на Михайловском приглашает нас на бранч с шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 12+. В 13:00 на Кирова 10 режиссер авторской анимации Константин Зубарев проведет бесплатное пробное занятие. Ребенок придумает и слепит персонажа, снимет его кадр за кадром и увидит, как герой оживает. Все оборудование предоставляют, но нужна предварительная регистрация для детей с 7 до 12 лет. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра вновь легендарная семейка Адамс. Гомес любит несчастье, Мартиша считает черный самым ярким цветом, а дети играют на кладбище. Но даже у этой дружной семьи есть проблемы и скелеты в шкафу. В мюзикле 23 номера, живой вокал и оригинальная хореография. 12+. А еще завтра Бульвар-бар отметит 6-й день рождения. Тема вечера — искусство. Специальный гость — кавер-группа «Каникулы». 18+. В 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» покажут комедию «Третий лишний». Сразу после свадьбы к Алене и Алексею врывается то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх. Вместо первой брачной ночи – загадки, неожиданные решения и вопрос, кто же здесь действительно лишний. 16+. И еще о важном для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум креативных предпринимателей КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек «Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809». Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Ну и если ты ответишь верно на этот вопрос, то станешь обладателем билетов кино в кинотеатр «Атмос Синема». Свой вариант ответа присылать к нам в МАКС по номеру 8922-300-104.6. Ну и сегодня мой вопрос будет про актера Уилла Смита, потому что у него сегодня день рождения. Да, родился этот паренек 25 сентября 68 году. Ему уже 57 лет, получается, или сколько, 58. И вопрос у меня такой. Вы знали, что он в 1997 году отказался от одной из ролей в культовом фильме «Матрица»? Вы можете себе это представить? Уилл Смит отказался от одной из ролей в фильме «Матрица». Насколько это звучит вообще неправдоподобно. А вопрос заключается в том, а, собственно говоря, роль кого он отклонил, предпочтя участие в картине под названием «Дикий, дикий запад». Цифра 1 – Морфеус. Цифра 2 – агент Смит. Цифра 3 – Нео. Пишите 922-300-104.6. Что да как да почему там было, расскажу чуть позднее.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 15 градусов, на улице ясно, вечером до плюс 11, ночью плюс 7, ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Захавай!

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом-Рад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула 20. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Есть победитель. Его зовут Илья, но Илья человек, работающий на очень достаточно такой тревожной, непростой работе. И у него так уж совпало, что выполнение прямых рабочих обязанностей выпало на тот момент, когда нам необходимо выйти в эфир и озвучить верный ряд ответов. Все дело в том, что Илья работает на скорой медицинской помощи медиком. Так что человек говорит, я вот как раз на вызов подъезжаю, неудобно немножечко. Поэтому мы, во-первых, Илью поздравим, да, подарим эти аплодисменты. Во-вторых, выражаем огромную благодарность всем представителям скорой медицинской помощи за ваш труд. Итак, давайте разбираться с вопросом, который я сегодня задавал вам. У меня был он следующего характера. Дело в том, что сегодня день рождения, да, сегодня 25 сентября, день рождения у Уилла Смита, и есть некий фактик в его жизни. Вот такой вот. Он когда-то отклонил культовую роль в научно-фантастическом фильме «Матрица», предпочтя участию в этом фильме участие в картине «Дикий-дикий Запад». Это вестерн, который позже провалился в прокате. Да, и поэтому, если вдруг вы иногда переживаете по поводу того, что делаете какую-то дичь или совершили какой-то глупый поступок, пускай всякий раз в вашей памяти всплывает фрагмент с воспоминанием о том, что когда-то в 97-м году Уилл Смит отказался от роли, я спрашивал вас, Морфеуса, агента Смита или Нео. От главной роли он отказался, от роли Нео. Вы представляете? Ну, ничего себе. И я думаю, что, вообще закончить все вот это вот вышесказанное. Да, Уилл Смит позже потом там вообще, знаете, признавался, что не смог бы в итоге сыграть Нео лучше, чем это сделал Киану Ривз. И он отмечал, что если бы согласился, роль Морфеуса тогда бы приложили Вэлу Килмеру, и зрители не увидели бы Лоуренса Фишберна. Так что все было на своих местах. Ну, а Уиллу Смиту что? Что нам остается сделать? Он все-таки снялся в фильме, и я думаю, титры этого фильма были примерно вот такими.
1: На Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Еще один талантливый молодой исполнитель у нас здесь на Красной Армии. Это Акмаль, концертный график которого настолько плотный, что вообще он спит там, он как-то отдыхает. У него есть перерывы на обед, на еду, что-нибудь такое. Любовная называется эта песенка. Далее нас ожидает Kima Sounds, Rise Slow.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 15 ясно, вечером до плюс 11 будет облачно с прояснениями, ночью плюс 7 и малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Алло?
12: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
11: Ой, извините, я в Бангкоке.
13: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа «Бангкок». Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа «Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
1: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

предназначенная для каких-либо вечерних увеселительных мероприятий, в том числе и пятничных, но до них пока еще далеко. На этом мы закрываем Плюс Вайб на сегодня. Вернемся в понедельник, ну а пока продолжаем слушать музыку и добро пожаловать в новый час на Красной Армии. 13.00 в Тюмени. Ну, ничто не помешает нам с хорошим настроением продолжить далее этот рабочий день, финальный на этой неделе, тем более, что погода нам благоволит. Плюс 15 градусов сейчас и ясно в Тюмени. Ох, красота!

Только что Мия Бойко на Красной Армии, трек, который называется «Экспонат», 13.09 Тюмени. Ну что ж, мы с вами отправляемся далее покорять все рабочие дела этой пятницы. Я всем желаю успешного выполнения всех поставленных планов и задач на сегодняшний день. Ну а мы вам в этом поможем. Поможем, конечно же, музыкально. Впереди певица Биар Вулф, один из ее последних хитов под названием «Феникс». До этого «Реган Бон Мэн», «Human». Ну а сейчас немножечко замедлимся, и это будут «Темпер Сити», «Селфовые». Всем еще раз большой привет и легкой пятницы. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 15, на улице ясно, вечером сегодня до плюс 12 облачно, ночью плюс 7 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами лирика аутентичная. Послушаем через две с небольшой минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Две мировые звезды присоединятся к нам скоро. Это Мадонна и Кайли Миноук, Love Sensation. Услышим их примерно через 3 минуты. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
5: Красота дается раз, и я поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
6: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

дебютных хитов группы «Братья Гримм» только что прозвучало на Красной Армии. «Ресницы» называется этот трек. В Тюмени уже 13 часов и 43 минуты. Неспешно продолжаем далее. Впереди тоже, кстати говоря, кое-что из нашего. Послушаем Люсю Чеботину, ее последний хит «Горгона». Но перед этим давайте немножечко взбодримся вместе с Оливером Хелденсом. AEIOU. Именно так называется история, которую слушаем с вами далее. Это «Красная Армия». Оставайтесь с нами.

0: жаргона.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Далее на Красной Армии Ava Max, Kill It Queen. Послушаем этот трек с вами через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
3: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня.

0: для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный, количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс»

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу.

0: Disco Machine, 25-го года версия песенки Wonderful Life, что-то там про прекрасную жизнь. Ну и, конечно, какой она еще может быть, когда рабочий день медленно, но верно подходит к своему завершению. И я надеюсь, что у вас тоже, да, ощущение Wonderful Life присутствует. Далее вместе с вами остается Маша Бакута. Маш, привет.
1: Привет, Антон. Слушай, какой у тебя любимый мультик?
0: «Душа и король лев».
1: Ой.
0: Ну, «Король лев» сначала, потом «Душа».
1: Слушай, да, у меня тоже есть один из этих двух любимых мультиков. Впереди расскажу про ваши любимые мультики.
0: Все, договорились. Классного дня. Пока.
1: Тебе тоже, пока. Тюмени 14. Большой привет, это я, Маша Бакута. У нас с вами пятница, 25 сентября. Погода шикарная. Ну и расскажу кое-что прикольное про наши любимые мультики впереди. Вспоминайте, ну, такие из детства самые прикольные. А что это значит, расскажу впереди.

армии. Ну просто роскошество настоящее от Шакиры. Барнабой, дай-дай. И вот примерно дай-дай я тоже говорила родителям, которые прятали от меня кассеты с моими любимыми мультиками. Ну вот у меня был такой в детстве топ. Я думаю, многие согласятся, что классные мультики — это «Летучий корабль». Что еще? Ну это я наше российское вспоминаю. «Попугай Кеша», например. И, ну, «Бременские музыканты». К чему это все я вспоминаю? Потому что у нас тут создали рейтинг того, что россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Рейтинг возглавил мультфильм «Смешарики». За ними, за «Смешариками» сразу же идут «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну, погоди», ну, это такой российский топ. Также попали «Чебурашка», «Простоквашина», «Ералаш». Ну, а из зарубежного родители чаще всего выбирают «Шрека», «Белоснежку и семь гномов» и «Моего соседа Тотора» или «Тотора». Я даже не знаю, что это за мультфильм, но очень интересно, надо погуглить. В общем, в любом случае, включаем самое любимое свое зрелище. Мы, конечно же, за музыкальный тоже отвечаем вместе. Все, что мы делаем, тоже за это отвечаем вместе. «Градусы», «Animal» и «Рэй». Все это прям по курсу. «Делай громче», Джол Кори уже на подходе.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка Two Colors, Примадонна. Ой, ну там, где Примадонна, там какие-нибудь и мальчики, конечно, хорошие, молоденькие, если вы понимаете, о чем я. Но в любом случае, послушаем через пару минут.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиши на предстоящие пятницу и субботу. Впереди много интересных мероприятий, чуть подробнее о некоторых из них расскажу прямо сейчас. Сегодня в 19:00 Дворец культуры «Нефтяник» откроет концертный сезон. Большим юбилейным вечером нам 50. Истории дворца расскажут через музыку, хореографию и архивные кадры. А ведущим и специальным гостем станет Вячеслав Макаров, 6+. За музыкальным юмором сегодня отправляемся в джазовый клуб «Майлз». В 19:00 четыре комика будут на ходу превращать истории любви, рабочие раздражители и случайные слова из зала в песни. Никаких заготовок, только рифмы, музыка и импровизация. 18+. Завтра, 26 сентября, в 11 утра, кухня на Михайловском приглашает нас на бранч с шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 12+. В 13:00 на Кирова 10 режиссер авторской анимации Константин Зубарев проведет бесплатное пробное занятие. Ребенок придумает и слепит персонажа, снимет его кадр за кадром и увидит, как герой оживает. Все оборудование предоставляют, но нужна предварительная регистрация для детей с 7 до 12 лет. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра вновь легендарная семейка Адамс. Гомес любит несчастье, Мартиша считает черный самым ярким цветом, а дети играют на кладбище. Но даже у этой дружной семьи есть проблемы и скелеты в шкафу. В мюзикле 23 номера, живой вокал и оригинальная хореография. 12+. А еще завтра Бульвар-бар отметит 6-й день рождения. Тема вечера — искусство. Специальный гость — кавер-группа «Каникулы». 18+. В 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» покажут комедию «Третий лишний». Сразу после свадьбы к Алене и Алексею врывается то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх. Вместо первой брачной ночи – загадки, неожиданные решения и вопрос, кто же здесь действительно лишний. 16+. И еще о важном для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум креативных предпринимателей КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек «Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809». Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, а к вечеру сегодня плюс 12 и никаких осадков, завтра днем плюс 16 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лорин Уорренер и Let Me Forget You. Классная вещица. Послушаем так же быстро, как сбегает твой бывший.
5: Реклама. В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
6: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com.
7: 0+.

на Красной Армии Артик Асти. Их сверкающая история «Бриллиант». Ну, вот вы знаете, у нас на Красной Армии тоже здесь есть «Бриллиант». Зовут его Гера Адамян. Ну, вот я люблю говорить, самый щедрый из армян – это Гера Адамян. Потому что он вам не только солнце свое везет и несет всегда в выборке, но и, конечно же, делится самыми классными треками, которые раздобыл, которые сейчас у нас на вершинах, буквально гор практически армянских, ну и музыкальных чартов в том числе. Сегодня у нас, кстати, будет очередная свежая выборка, где Гера вам все покажет, все расскажет, поделится своими лучиками добра и солнышка, так что присоединяйтесь. В 18.00 Гера вас будет ждать. Ну а мы с тобой тоже идем дальше. Впереди очень много классной музыки для шикарной пятницы. Мы не забываем, что у нас сегодня пятница, настроение приподнятое. Кристиан Гарнер сейчас окунет нас в какой-то там 2000, может быть, 15-й. Делай громче, вспоминай, что же ты делал 10 лет назад, о боже.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, к вечеру плюс 12 и никаких осадков. Завтра днем плюс 16 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Федук, его романтическая история «Губы целуют». Услышим уже через полминуты.

В Тюмени почти 15. И всем большой привет вновь. Это я, Маша Бакута. У нас 25 сентября, пятница. Самый счастливый день в неделе. И вспомните, кстати, свою самую счастливую вещь, ну, такую из прошлого. Расскажу об этом впереди.

вами Your Love, ATB, Topic, A7S. Такие, знаете, знакомые сердцу нотки, которые мы еще в детстве могли услышать в каких-то любимых своих хитах. Ну, можно сказать, настоящие ретро-нотки здесь прозвучали. И, кстати, о ретро. Вы знаете, что зумеры вернули в моду одежду из 90-х. В августе почитали специалисты, продажи женской винтажной одежды на ресейлах выросли почти в 10 раз. Мужской тоже за целый год. То есть старые джинсы стали скупать чаще почти в 10 раз. Зумеры теперь ищут вещи на ресейлах, в секонд-хендах, даже в шкафах у своих родителей. А то, что мы с вами не решались годами выбросить, молодежь теперь забирает себе, гордо называет винтаж. Так что мы с вами тоже можем в шкафу что-нибудь откопать, если вдруг у вас там что-нибудь где-нибудь завалялось. Ну, я, конечно же, все выбрасываю сразу. Это очень, конечно, непросто хранить много лет, но вдруг кто-нибудь из вас что-то хранил, а сейчас выйдет и будет самым модным на вечеринке, тем более сегодня пятница, сегодня можно куда-нибудь пойти, это все выгулять, красиво как-нибудь сочетать с современным чем-нибудь. В общем, вся надежда на вас, хочу увидеть вас сегодня шикарными и красивыми. Отличная музыка с нами, Карлита, Софи Такер, дискотека «Авария», все это прямо по курсу.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, сегодня вечером плюс 12 и никаких осадков, завтра днем плюс 16 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизари». Еще один шедевр услышим уже через полторы минуты.
0: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нептуника, What If? Очень классная, стилевая вещица. Послушаем через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на Красной Армии Cat's Eye Animal. Ну и, конечно же, в пятницу мы себе обязательно выбираем тотемное животное, потому что кто знает, куда нас приведет сегодня наш нюх, да, наши инстинкты. Это прекрасно. Но в любом случае настраиваться на хороший такой танцевальный выходной вечер мы поможем в нашем шоу «Партизан». Сегодня в 8 вечера оно стартует, как всегда. Присоединяйся, делай громче и устраивай вечеринку там, где ты находишься, потому что она будет там, где самый главный гость, то есть ты. Ну и, конечно же, планируй вечер этой пятницы грамотно вместе с отличной музыкой. Мы, конечно же, вдохновим, как можем. Мэри Гу, Битбуль, Ти-Пейн, все это прям по курсу. Делай громче, улыбайся, наслаждайся, ведь сегодня пятница.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Самый тестостероновый голос Holiday Boy и Loco La Vida. Ну, обожаю этот голос. Послушаем уже через буквально пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной 12.

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу

0: лет?
1: Тюмени почти 16. И снова всем огромный пятничный привет. 25 сентября у нас самый счастливый и теплый день. Давайте его будем отмечать как следует. Возможно, даже паковать чемоданы. Почему, расскажу впереди. Красная.

на Красной Армии Тима Белорусских и его мысли. Ну вот вы знаете, в пятницу, конечно, лучше все мысли отложить куда-нибудь подальше, а иногда даже сделать что-нибудь спонтанное. Очень многие даже выбирают путешествие спонтанно и буквально за час куда-нибудь собирают чемодан. Это прикольно. Чувствуется сразу молодость, живость, жизнь бьет ключом. И вполне возможно, что тюменцы могут напрямую даже в Дубай поехать, потому что у нас снова появились прямые рейсы в Дубай со 2 октября. Из нашего любимого Рощино можно прямым рейсом улететь в Дубай, и перелет займет 6 часов без пересадок. Самолеты будут летать 2 раза в неделю, по понедельникам и как раз-таки по пятницам, когда хочется в новую жизнь куда-нибудь улететь. Поэтому подумайте, если что, там, сильно в баре сегодня там весь бюджет не оставляйте, подкопите себе на Дубай. Ну и со 2 октября, пожалуйста, welcome. Ну, а можно, кстати, жару себе обеспечить уже прямо сейчас, потому что у нас, ну, такая красота впереди. Диджей Смэш, Артем Качер, Шон Пол. Делай громче, танцуй и устраивай Дубай уже в Тюмени прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Holy Flame, Айова и Доус. Ловлю. Будем слушать, вдохновляться уже через пару минут.
2: Реклама.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
5: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиши на предстоящие пятницу и субботу. Впереди много интересных мероприятий, чуть подробнее о некоторых из них расскажу прямо сейчас. Сегодня в 19.00 Дворец культуры «Нефтяник» откроет концертный сезон большим юбилейным вечером «Нам 50». Историю дворца расскажут через музыку, хореографию и архивные кадры. А ведущим и специальным гостем станет Вячеслав Макаров, 6+. За музыкальным юмором сегодня отправляемся в джазовый клуб «Майлз». В 19.00 четыре комика будут на ходу превращать истории любви, рабочие раздражители и случайные слова из зала в песни. Никаких заготовок, только рифмы, музыка и импровизация. 18+. Завтра, 26 сентября, в 11 утра, кухня на Михайловском приглашает нас на бранч с шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 12+. В 13.00 на Кирова 10 режиссер авторской анимации Константин Зубарев проведет бесплатное пробное занятие. Ребенок придумает и слепит персонажа, снимет его кадр за кадром и увидит, как герой оживает. Все оборудование предоставляют, но нужна предварительная регистрация для детей с 7 до 12 лет. В 18.00 на большой сцене Тюменского драмтеатра вновь легендарная семейка Адамс. Гомес любит несчастье, Мартиша считает черный самым ярким цветом, а дети играют на кладбище. Но даже у этой дружной семьи есть проблемы и скелеты в шкафу. В мюзикле 23 номера, живой вокал и оригинальная хореография. 12+. А еще завтра Бульвар-бар отметит 6-й день рождения. Тема вечера — искусство. Специальный гость — кавер-группа «Каникулы». 18+. В 19.00 во Дворце культуры «Нефтяник» покажут комедию «Третий лишний». Сразу после свадьбы к Алене и Алексею врывается то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх. Вместо первой брачной ночи – загадки, неожиданные решения и вопрос, кто же здесь действительно лишний. 16+. И еще о важном для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум креативных предпринимателей КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек «Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809». Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, сегодня вечером плюс 12, никаких осадков, завтра днем плюс 17 и тоже никаких осадков.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: «Swish Crazy for You». Ну, красота! То, что нужно для вечера пятницы, послушаем уже через полторы минуты.
0: Реклама.
2: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
4: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его.

0: связи.
1: Оставляйте заявку на t72.ru.
2: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Филатов, Кэрос, Эсте и «Там, где рассвет». Очень красивая вещица, которая буквально окрыляет, заставляет танцевать, надеть все лучшее сразу. И почему бы это не сделать? Сегодня у нас пятница. Вообще, кстати, не только пятница у нас такая роскошная, танцующая, танцевальная. А можно устраивать вечеринку в любое время, в любом месте. Достаточно сказать волшебные слова «Алиса» или «Маруся», «Включи красную армию» и «Валя». Классная музыка в любое время, в любом месте. Пожалуйста, можете делать это на даче, дома, на улице, пока хорошая погода, в гостях. В общем, площадку находите сами. Впереди у нас классные выходные, поэтому планируйте их как следует. Ну, а мы, конечно же, поддержим, всегда рядом. Впереди у нас Топик, Карт-Бланш, также Меган Трейнер. Все это прям по курсу. Делай громче и наслаждайся вечером пятницы.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15, сегодня днем плюс 11, вечером, вернее, завтра плюс 17, и тоже никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Самый романтический тандем. Градусы на ресницах. Слушаем уже через полторы минуты.
0: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал

07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

Тюмени почти 17. И снова всем огромный привет, я Маша Бакута, у нас с вами 25 сентября, пятница, шикарный день, планы грандиозные, начнем показ библиотеки, что-нибудь приличное у нас впереди будет, дождитесь, расскажу все самое интересное.

Красной Армии Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. И очень красивая история отражения. Кстати, вот то, что мы с вами смотрим, читаем, тоже является нашим отражением. И любопытный рейтинг книг составили у нас книгачей в России. Кто больше всего любит читать классическую литературу, признали, что на первом месте «Мастер и Маргарита» из самых-самых любимых книг. На втором месте «Война и мир», «Преступление и наказание». И также на третьем месте у нас «Идиот», «Братья Карамазовы», «Отцы и дети», «Мертвые души», «Маленький принц» и «Властелин колец». Ну и многие-многие другие. Такое ощущение, что я сижу на сайте знакомств. Потому что у меня тоже, знаете ли, что не анкета, то «Властелин колец», ну то есть «Женатик», вы поняли, да? «Маленький принц», ну там уже додумайте сами. Или, прости меня, «Идиот», но это не моя цитата, это придумал Достоевский. Поэтому, девочки, желаю сегодня вам не встретить ни одного из этих персонажей, только героя нашего времени, мастера, если вы будете Маргаритой. Может быть, у вас вечер пройдет, конечно, под кодовым названием «Отцы и дети», но в любом случае ведите себя хорошо, потому что за любым преступлением последует наказание. И, конечно, никакого горя от ума нам не надо. Все, библиотека наша закрывается, а фанатека открывается. Анотр и 54 Ультра прямо по курсу. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15, сегодня вечером плюс 12 и никаких осадков, завтра днем плюс 17 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайго и Макс MC Noun. «Take me back». Вот на таких позитивных вайбах мы продолжим встречать наш вечер пятницы уже через пару минут.
0: Реклама.
4: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефис». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дома». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Захавай!

0: прекрасной армии новости в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Мария, добрый вечер. Реконструкцию архитектурного ансамбля Тюменского острога открыли накануне на исторической площади областной столицы. Именно на этом месте был заложен город, сообщает агентство «Тюменская линия». Исследования, которые позволили создать достоверную модель острога, провел коллектив Тюменского госуниверситета. Глава Тюмени Максим Афанасьев считает, что историческая площадь станет новым центром притяжения для горожан и туристов. Перейдя по QR-коду на табличке к Тюменскому острогу, можно узнать информацию о городе. В Тобольске полиция проверяет фейковые фотографии с медведями, якобы вышедшими к жилым домам. Личность распространителя установлена, снимки созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава города Петр Вадин в своих соцсетях. При этом, по его словам, с конца августа поступали сообщения жителей о следах диких животных вблизи жилых районов и мест отдыха. Каждый сигнал отработан оперативными службами. По поручению главы города МВД совместно с Госохотнадзором усилят патрулирование, а также обследуют лесные массивы вблизи жилых районов и дач. Строительство южного обхода Тюмени попадает под федеральный закон, который предоставляет регионам возможность софинансировать проекты госкомпаний. Новый механизм позволит объединить федеральные, региональные и внебюджетные ресурсы при строительстве наиболее востребованных дорог. Южный обход Тюмени станет пилотным проектом такого механизма, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петрушенко. Строительство дороги начнется в этом году. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зерб и Fast Friends. Услышим уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
10: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Захавейл, мы едем в автомаг.
13: Удобно.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Очень такой стильный грув только что прозвучал от слайдера и дэнс. Очень такая красивая танцевальная история, которая наталкивает нас на разные приключения сегодня. Может быть, это будет идеальный трек на вашей какой-нибудь домашней дискотеке. А может быть, вы в бар сегодня отправитесь. А может быть, куда-нибудь за город поедете. В общем, в любом случае, выбирайте вам. А чтобы точно ничего не пропустить, заглядывайте в нашу афишу. Она у нас уже заботливо вас ждет в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия», либо в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия». Заходите, выбирайте события по душе в эти выходные и ничего не пропускайте. Ну а мы, конечно же, мчим дальше. У нас такие прекрасные музыкальные планы. Tame Impala, Дженни, Баста. Все это прямо по курсу. Делай громче и наслаждайся этой пятницей.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну просто две богини: Мадонна, Кайли Миноук и Love Sensation. Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Приветы летят вам, мои любители стильной музыки. Это главный тюменский чарт «Выборка». Здесь в течение часа я, Гера Домян, представляю вам 20 лучших хитов недели. Прежде чем мы начнем слушать стильную музыку и нашу вечеринку, я объявлю артистов, которые больше не в этом списке. Это Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей их работа вылетает. Вслед за ними Russian, Рао Алехандро и Wizkid, Понга. Ну а прямо сейчас 20 лучших заряжаем. Поехали!

0: отличное начало нашей с вами вечеринки. Это новинка от Лирика. Аутентичная, сразу же задает нам очень стильное и красивое, да при этом танцевальное настроение. У нас сегодня не одна новинка в чарте. Еще одних музыкантов встречаем в нашем плейлисте. Этих ребят мы с вами только-только узнаем и познакомимся. Это Temper City, Self-Aware.
1: 19 место.

0: 18 на этой неделе. Fastboy, классная работа, Music Sounds. И, кстати, про Music. Я вам кое-что хочу рассказать. Music News. Ну, точнее, музыкальные новости. Прямо сейчас.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Сервис Kion Музыка проанализировал количество прослушиваний треков за последние 3 года. С 14 сентября 2023 года по 14 сентября 2026 года. И выяснил, на какие дни и месяцы приходится пик музыкальной активности россиян. Самым громким днем за весь период стало 6 июня 2025 года. В этот день большинство слушали трек «Худи», «Джигана», «Артика», «Асти» и «Нилето». В целом, по пятницам вообще зафиксировано наибольшее число прослушиваний песен. А самым тихим днем это воскресенье стало, представляешь? Неудивительно, конечно. Относительно годового цикла самым музыкальным месяцем оказался июнь, а январь наиболее спокойным. Мадонна откроет предстоящую церемонию MTV Video Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года. Королева поп-музыки вернется на сцену VMA впервые после своего легендарного выступления в 2003 году. Возвращение Мадонны происходит в особенный успешный для нее год церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Она лидирует среди всех артистов по количеству номинаций, а их у нее 11, включая «Артист года», «Видео года», «Песня года» и записанную совместку еще с Сабриной Карпентер. На этом мы рубрику музыкальных новостей закрываем и куда хотим вернуться, правильно, к музыке.
1: 17 место.

0: диджей и музыкант Zerb в коллабе с 24K Golden и их работа Fast Friends. За две недели набрали сумасшедшую скорость и поднялись на 15-ю строчку в главном тюменском чарте выборка. Словно гепард в нашем плейлисте. Но не просто я провел такую параллель и сравнение, потому что Zerb признался, что вдохновился поездкой в Африке и скоростью гепардов, когда создавал этот трек.
1: Реклама.
2: Лента и ОК – одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой был всегда, ждет тебя фамилия.
4: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
5: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: Лента и ОК – одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Алло?
12: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
11: Ой, извините, я в Бангкоке.
13: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программу перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
0: Соскучились по музыке. Я вернулся после паузы, и у меня для вас стилек, который в нашем плейлисте уже 16 недель. Это работа Тэм Импала и Дженни, и называется она «Дракула».

0: Королева. В эфире Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Не зря она такой титул получила в мире музыки. 3 недели в нашем чарте уже на 12 строчке. Больше чем уверен, что она попадет в топ-3 в ближайшее время. Кстати, именно там недавно были Anota и 54 Ultra с работой Talk to You, которые уже пошли вниз по списку лучших и оказались на 11 строчке.
1: 11 место.

0: месяц, как группа «Градусы» в нашем плейлисте. Поднимаются ребята к вершине нашего чарта с работой на ресницах. Делают они, конечно же, это успешно, но скорость их, к сожалению, на этой неделе уменьшилась. Поэтому они поднялись лишь на одну строчку вверх, с 11 строчки на 10 место. Впереди у нас с вами короткая пауза, и ожидает нас вторая половинка двадцатки.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Мплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
0: Джоэл Кори откроет вторую часть двадцатки лучших хитов недели в главном тюменском чарте «Выборка». Его классная работа «Whisper». Давайте прямо сейчас кайфанем. 9 место.
3: 9 место.

0: седьмой неделе стильный трек от Дебауса «Magnetic» оказался на седьмой строчке. Нумерологи, возможно, сказали бы, что это неспроста. А я скажу вам, просто трек классный, стильный, поэтому и голосов больше получает. Вот и все. Дело в красоте этого хита, ребята. Ровно столько же по времени находятся в чарте «Ave», но они смогли обойти коллег по цеху и оказались на шестой строчке с работой «Meet Me in the Dark».
1: Шестое место.

0: следующие выходные. А через паузу я представлю главную тройку этой недели.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар-бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар-бар. Герцена, 63. Бронируйте. 666-330.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
7: Топ-3 хита недели. Лучший из лучших. Самый любимый трек открывает этот список. Да, обожаю Хугеля и совместную работу с Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Этот солнечный хит запускает самую сладкую часть нашей вечеринки. Бронза. Поехали.
8: Третье место.

Итак, на второй строчке списка лучших хитов сегодня оказались Баста и «Моя Мишель» с работой «Если я буду танцевать». Эти двое всегда попадают в тройку лучших, но сегодня у них серебро. Кто же номер один, спросите вы? Отвечу вам после того, как напомню весь порядок двадцатки. Погнали! 20-я строчка – новинка, лирик аутентичная. Еще одна новинка на 19-й строчке – Temper City – Self-Aware. Номер 18 – Fast Boy – Music Sounds. 17-я строчка – Holiday Boy – Loco La Vida. Номер 16.

14 строчка Tame Impala и Jenny Dracula. Дима Белорусский поднялся на 13 место с работой «Мысли». 12 – это Мадонна и Мартин Гаррикс «Биза». Одиннадцатая строчка. Anota и 54 Ultra «Talk to you». Десятое место. «Градусы» на ресницах. С 12 строчки на 9 место поднимается Джоэл Кори «Whisper». А это Гаязов Бразерс «Санта Лючия», и они на 8 строчке. Счастливая семерка у Дебауса «Magnetic». Номер 6. Эйв «Meet Me in the Dark». Пятерка у Вани Дмитриенко недоступна. Четыре. Слейтер. Дэнс. Бронза у Хугеля, Исмаэла Энджела и Ультранате. Moving to the Sun. Второе место. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Ну и первую строчку занимает румынский музыкант и диджей. Диджей Гоша Мичико.

Таким вот летним настроением закрывается сегодняшний наш чарт. И продолжаем нашу вечеринку, но уже, ребята, без меня. Но все там же, на Красной Армии, со стильной музыкой. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Домян. До встречи. Пока.

Тюмени 7 часов. И даже несмотря на то, что вечер, пятница, все равно пробки у нас в городе присутствуют. Есть небольшое затруднение на Федюнинского, в остальном в целом все в порядке. И далее отличная история от Z-Vex.

Брона «Красной армии» с треком «Юность». Ну, а «Нью-Йорк Таймс» назвал лучшие сериалы этого века. Они опросили самых влиятельных людей киноиндустрии, чтобы собрать топ-100. Вот есть тройка лидеров. Например, на третьем месте сериал «Безумцы». Если честно, я даже не слышал про такой. Наверное, будет чем заняться на выходных. На втором месте «Прослушка». Это действительно крутой сериал, но не для каждого, сразу говорю. Ну и почетное золото. Первое место. Это, конечно же, «Во все тяжкие». И тут я с ребятами абсолютно согласен. Сериал полностью продуман от начала и до конца, поэтому просто создателям Винсу Гиллигану именно мое почтение. Далее мы будем отдыхать и расслабляться в компании топовых треков, так что приготовься. Приготовься, например, послушать Шакиру, Берна Бой, Дай Дай и прямо сейчас The Bowser с темой Magnetic. В Тюмени 19 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 17 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать трек «Если я буду танцевать», Баста «Моя Мишель». Уже через 2,5 минуты, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама застройщик ООО «СЕС недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Захавай!

0: хотят.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. Более 2000 крыш отремонтировали на многоквартирных домах Тюменской области с начала действия региональной программы в 2015 году, а в целом в регионе обновили 12 тысяч конструктивных элементов. Ремонт провели в каждом втором доме, сообщает Тюменская линия со ссылкой на региональный департамент ЖКХ. С 1 октября планируется провести индексацию взносов на капремонт на 4%. Проект постановления правительства региона сейчас проходит согласование. В Тюмени УСТЭК капитально ремонтирует теплосети в проезде геологоразведчиков. Обновление этого участка проходит 4 этапа. В 2020 году выполнен капитальный ремонт со стороны улицы Мельника. Эти год спустя сети обновили со стороны улицы Пермякова до кольца. В 2024 году непосредственно на кольцевой развязке. В этом году специалисты проводят капремонт 3 участков теплосети до здания номер 6 на улице геологоразведчиков. В УСТЭК отмечают, что современные трубы с системой оперативного дистанционного контроля обеспечивают срок службы коммуникаций до 25 лет. Жители Тюменской области получают налоговые уведомления об оплате имущественных налогов за прошлый год. Речь идет о недвижимости, транспорте, земельных участках, которые были в собственности в прошлом году. Электронные уведомления поступают на почту. Посмотреть квитанцию можно в личном кабинете на портале госуслуг или официальном сайте ФНС. Оплатить можно здесь же. Это необходимо сделать до 1 декабря. В противном случае ежедневно будут начисляться пени, отмечает налоговая служба. Это были новости. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Ларина Warrior с треком Let Me Forget You. Послушаем полностью здесь, на Красной Армии, менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
9: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Тюмень, шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
12: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
13: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
14: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
15: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Нептуники, кое-что танцевальное, What If. Кстати, что касается танцевального, впереди у нас дэнс-шоу «Партизан». Обязательно присоединяйся, насладись качественным танцевальным звуком. Это суперхиты, это классика танцпола и, конечно же, танцевальные новинки. Все это стартует в 20.00. До этого же предлагаю насладиться историей «Broken Strings», Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрин О'Райан. И прямо сейчас Джа и Ями с темой «На рейвы цветы». В Тюмени 19 часов 46 минут. Всем классного вечера. Субтитры сделал DimaTorzok.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю под названием «Мама» от Моны. Уже через 2.5 минуты, ну а чуть позже, именно в 20.00, встречает дэнс-шоу «Партизан».
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». На «Молодежной 12».
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир». Это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
10: На этой неделе, как и на прошлой, главным хитом становится Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Наты «Moving to the Sun». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 9 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 17 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 9 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 17 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?